0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Пилот?
4: Пилот.
5: Пилот.
6: Слушайте радио «Пилот».
7: Мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
4: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
5: Пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых, в тиктоках там и прочее, рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
6: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
7: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
8: Информация на правах рекламы.
9: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Да, хотелось бы веселиться, но снова понедельник. Доброе утро.
1: А начинается новая неделя, ребята. И вот этот понедельник будет жарким, завтра еще будет очень тепло, хорошо.
2: Да, плюс 25 обещают даже. Вот
1: 25-26, да, два дня. И сегодня утром специально проехал, навел инспекцию.
2: Так, значит, проверяй.
1: На некоторых заправках, вот которые я проезжал, а я поехал на велосипеде, так, специально, бензин был, очередей не было.
0: Ну, я говорю, на Шейкмана все выходные был только 92-й.
1: Не,
0: видимо,
1: а все,
0: да?
1: Сейчас все, вот как бы, ну, я смотрел, прям нормально проезжал, на Стелле все было. А, на трассе тоже обратил внимание, я же тут выходные ездил в небольшую командировочку в Североуральск.
0: Так,
1: и туда мы ехали, там было очень много очередей, вот если в субботу брать, например, там прям, ну, лютые очереди были на трассе и на заправках, особенно в районе Кировграда. И уже в самом Североуральске, в Крапинске. А вот как только поехали обратно, и очередей поменьше, и бензин везде был.
0: Видимо, все, кто хотели, все заправились. Ну, набрали в канистры.
1: Опять же, надеюсь, да, что это явление не кратковременное, и что будет сохраняться это в долгосрочном эффекте.
0: Очень бы хотелось, да.
1: Ну, а вам, друзья, хочется пожелать нормального начала недели, с хорошим настроением. Надеюсь, все успели все отдохнуть в выходные.
0: И заправиться.
1: Да, ну а катапульта будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
10: ООО «УК Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122. 660-002-36-93.
11: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
12: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
14: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
16: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
15: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье.
17: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
19: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
20: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
21: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
22: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
21: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
22: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
21: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
23: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
25: Катапульта.
26: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель. Ага. Руководитель, да.
2: Это я. Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И сейчас я расскажу о том, что будет на этой неделе у нас культурного интересного в городе, куда можно будет сходить. У нас же вообще большое-большое мероприятие на этой неделе.
3: Молодежный форум 11 числа,
2: да, международный такой молодежный фестиваль. К нам съедутся участницы из, внимание, 191 страны.
3: Мне слово «участницы» нравится уже.
4: И участники, Сергей.
2: Конечно же, вот, ну, конечно, будет Новокольцовский район, Екатеринбург-экспо, это основная будет площадка, там будет все будет базироваться, но праздник, конечно же, разнесется по всему городу. Я вам расскажу сейчас о мероприятиях, которые для всего города будут открыты в центре. Вот,
3: ну,
2: например,
3: давай.
2: В парке Маяковского запланировано 3 дня открытой программы для жителей, не только для участников фестиваля, а для всех. 12 числа будет большой праздник с уральской спецификой, творческая резиденция, мода, музыка, гастрофестиваль. А вечером будут показы лучших российских дизайнеров каких-то, вот, выступления известных фольклорных групп. Если я узнаю, каких конкретно, я вам расскажу. Uh-huh. Вот, 13 сентября тоже будет музыкальный фестиваль. Там будут выступать молодые российские группы, которых везет арт-фестиваль Тавридова. Они обычно проводят в Крыму, но в этом году впервые в Екатеринбурге. Вот. И весь день они будут выступать для жителей города. 15 сентября, ну а там уже будет следующая неделя, это будет топ-фест для детей и подростков. В этом году он тоже впервые состоялся в Москве и Санкт-Петербурге. Вот. И сейчас вот у нас в городе. Екатеринбург-арена. Там будет гигантский передвижной цирк. И бесплатно посетить представление прям с топовой программой, как обещают, смогут посетить 10 тысяч детей. Билеты будут распределять через муниципалитеты, но там многодетные, участники спецоперации, дети. Вот. Но всем остальным тоже какая-то будет цена.
4: Ну, надо очень... просто следить, есть ли какой-то такой обобщенный ресурс, на котором можно будет смотреть?
2: Есть сайт фестиваля молодежи, и там все можно тоже будет смотреть. И еще на этой неделе в космосе будет стендап Гурама Амаряна, базар называется, без наставлений, но с мыслями, которые...
3: Ну, такой он колоритный,
2: концерта.
3: Конечно, комик,
2: да.
3: Юморист.
4: Гуранчик еще женился, сейчас вот он добавит юмор семейный.
2: Да, до 7 тысяч билеты стоят. И еще немножко юмора. 11 и 12 уральские пельмени.
3: Наконец-то.
2: Подготовили школьную программу сентябрьскую. Называется «Школьная нора». И при всякой погоде.
3: А сегодня еще...
2: Дворец молодежи, как всегда.
3: Класс. А сегодня еще хоккей будет. Автомобилист с трактором играет. Первая игра была в субботу с «Динамо» московским. Как раз бывший клуб нашего нового тренера. Но обыграли 2-1. Конечно, сложновато было, но молодцы. Хорошо стартовали.
4: Хороших игр, всем хороших мероприятий. Все, пока.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю!
9: Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама.
14: Как сэкономить на покупке авто?
15: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
16: Акция до 30 сентября 2026 года.
17: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
18: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат, подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
17: Подробнее на lenina-100.ru.
18: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
19: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
20: Границы Европы и Азии.
21: Лучший майонез. Уральский рок.
22: Три десятки. Такси нашего города.
23: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
24: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Cherry E-Tenet» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
4: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Гинденбург. Самый большой дирижабль в истории потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
10: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна и кто успел заправиться. 7.25 в Екатеринбурге, на радиопилот прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Всем доброго утра, дорогие участники дорожного движения. Сейчас о пробках, которые есть. Перед Щербакова начинается пробка по объездной и переходит плавно в пробку на базовом до светофора. Затруднения в движении также наблюдаются в эти ранние часы в районе заезда по Космонавтов со стороны Пышмы перед Шевской и по Бакинских комиссаров, особенно со стороны Кировградской до Победы и даже дальше туда, в сторону Восстания. Значит, что касается движения в некоторых таких ключевых участках, сейчас не везде скопление транспорта связано именно с заправочными станциями. В большинстве случаев, кстати, да, работают более-менее нормально, и пробки сейчас в этих райончиках скапливаются намного меньше. Затруднения больше связаны с тем, что ребят повезли в школу, объездная сейчас подстаивает перед Амундсеном со стороны кольца, рано просыпается Академия Широкая речка. Широкая речка, кстати, пока более-менее норма, вот в районе кольца что-то ажиотаж, так же, как ажиотаж Паша Умяна перед Серафимой Дерябиной. Пока не стоит центр, тут единственное, вот Карла Липнихта, плотность достаточно высокая, в направлении улицы Ленина, если ехать с Вознесенской горки. Также чуть пораньше проснулись те, кто в районе Окружной живет и выезжает оттуда. Ну и опять кольцовская развязка, заезд в город. Поэтому будьте внимательны, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 180.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 320.

0: чаще убирать их оттуда. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, привет.
1: Подскажите, пожалуйста, приобрел Volvo XC60 2012 года.
0: Так.
1: Пробег 305 тысяч километров. К чему готовиться? Правильно ли я сделал выбор?
0: А вы хорошо вообще проверяли машину?
1: Я заехал к официальным дилерам на диагностику, но она была поверхностная.
0: Шестидесятка дизельная?
1: Дизельная, 2.4. Тестилы.
0: Я тоже как бы вот на эту машину смотрел. Мне там много всяких фишек нравилось. Конечно, сейчас по сравнению со всеми автомобилями он выглядит так архаично, знаешь, когда там вот этот вот приемник, вот это вот кнопочное управление везде. Это аналоговый, как говорится, аналоговый автомобиль. Но дизель — это тема. Я так скажу, один из самых таких интересных, производительных. Но топливное оборудование... проверять постоянно. К сожалению, на него пагубно влияет качество топлива, и сейчас очень многие начали юзать исключительно добавки в него. Стоимость там в ремонте достаточно серьезная. Если мы берем вот этот 220-сильный дизель, в принципе, тема выносливая, и коробка даже выносливая. Тщательно проверять систему полного привода. В основном, если все в порядке, работы будут связаны с текущими какими-то моментами, подшипники, подвеска, еще что-то такое. Ну и в целом просто моральное устаревание автомобиля. 300 с лишним тысяч – это не приговор, но как с любым предпенсионным пробегом, да, надо уже как бы глаз да глаз. Любая маленькая проблемка может перерасти в очень серьезную и большую. Так что спокойненько эксплуатируем, и если вы его действительно нормально проверили или хотите его перепроверить, то, ну, на мой взгляд, сейчас самое то, пока не похолодало.
1: Спасибо. Но еще я обратил внимание, то, что при таком пробеге нет расхода масла.
0: Ну...
1: меня вот это очень удивило.
0: А почему оно должно быть на дизеле у них?
1: Ну, дизель, турбо,
0: ну, и чё?
1: Мотор.
0: Не, ну, я вот, например, когда у меня на Туареге дизельном начался расход масла, я просто ушел от рекомендованного масла, которое рекомендовал завод-изготовитель, подобрал такой же вязкости другого производителя, расход масла закончился вообще раз и навсегда. Поэтому если никаких капитальных проблем нет с мотором, чего он там должен, ничего не должен расходовать. Он у них нормальный, живучий мотор-то. Просто само по себе физический износ будет большой, и надо поглядывать вот в основном за теми деталями, которые чаще всего работают. Подвеска, подшипники, тормоза и так далее.
1: Uh-huh. Это все я перетряхнул, то есть, да, подвеска была... отсутствовала, так сказать.
0: Uh-huh.
1: Вот, и меня единственное, что успокоило, что я покупал после единственного собственника. То есть последнее ТО официального дилера было на 295 тысяч.
0: Uh-huh. Ну, что ж, у Volvo действительно педантичные владельцы. Что уж тут, не у все, но все же. Поэтому поздравляю с покупкой. Надеюсь, она будет дальше радовать. Благодарю за звонок. Следующий примем. 237-104. Вы можете дозвониться. У нас прямой эфир. Поэтому прямо сейчас дозванивайтесь, оставайтесь на связи. Хочется свой вопрос озвучить, пожалуйста. Мнение какое-то по поводу того, что мы обсуждаем, добавить тоже вперед. Алло.
2: Алло, Саш, добрый день. О, доброе утро.
0: Доброе.
2: Подскажи, пожалуйста, твое мнение. Chevrolet Captiva. 15-й год, 205 тысяч пробег. Стоит, не стоит покупать?
0: Мотор-то обычный или самый верхний, который у них?
2: Нет, дизель там турбовый.
0: А, Captiva турбовая.
2: Это пятиместный, который. Вот, там есть семиместная, а это пятиместка. Вот, ну, один хозяин, 205 тысяч пробега. Как бы вот, думаю, брать, не брать...
0: Я бы так сказал, вот если мы берем там старые версии, единственное, что мне было интересно прямо на старых версиях, это мощные моторы в самых верхних комплектациях, вот, они действительно там ехали очень неплохо, дизельная тема, она достаточно сопливая, и здесь... надо очень внимательно поговорить с теми, кто занимается топливным оборудованием, насколько оно ремонтопригодно. Специалистов там буквально 2-3 компании на пересчет, как говорится, одной руки. Поэтому тут, я думаю, ты можешь просто в любое место обратиться, навести какие-то справки. Плюс специализированные сообщества, если кто-то уже сталкивался именно с дизельной версией, каковы они в ремонте. Подвеска слабовата, особенно задняя. Без нагрузки, ну, такое себе в управлении автомобиль. И, на мой взгляд, вот там генерации какой-нибудь 12-13 года еще и шумноватые. Дальше они ее подраздевали, потом снова наряжали. Сейчас новая версия, вот у них вышла в 23-м, по-моему, году второго рестайлинга.
2: Да,
0: ну,
2: да.
0: Такой, как бы, типа космолет, но по факту, вот честно скажу, я катанул один раз и больше не захотел.
2: Слушай, а

0: А по полному приводу там ничего не слышал. Потом,
1: полноприводные человек... инверсии всегда страдают в двух моментах. Если перегрели, либо попала влага. Следить за этим надо и проверять. Также можем продиагностировать. Как только ты поднимешь машину, все сразу будет понятно.
0: Понял, понял, Саш. Ну, ладно, будем смотреть.
1: Да, здесь вопрос цены. Если цена прям интересная, то тогда можно взяться.
0: Адекватная, да, цена вроде адекватная. Один хозяин, как бы, вот, то, что подкупает, то, что вот он хочет пересесть там на другой посвежее автомобиль, и вот, как бы, этот предлагает, я вот в раздумьях.
1: Ну, хорошенечко проверить и вперед. Ну, опять же, с дизелистами посовещаться, потому что иногда на этом этапе сразу приговор выписывают.
0: Ага, понял. Спасибо за консультацию.
1: Не за что. Вот, удачи в выборе. Благодарю вас, господа, за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Реклама. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 30 сентября 2026 года.
11: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
13: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
14: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
16: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
17: Cherry, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
18: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
3: В «Монетке» качество на высоте. Печенье-орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!
4: Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
3: Доброе утро, 7.44 в Екатеринбурге.
4: Итак, внимание, друзья. Сейчас мы будем принимать звонки, и у вас есть возможность выиграть ценный подарок.
1: Сертификат на 3000 рублей от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Линия свободна, 237-104.
4: Ждем вашего звонка прямо сейчас, ребята. Дозванивайтесь и отвечайте на вопрос, который мы вам приготовили. Там всего три варианта.
1: Да, о мужской моде, между прочим.
4: Да мы уже не первую неделю так вот людей просвещаем.
1: Только всего узнали.
4: Доброе утро.
3: Кто на связи?
5: Алло, доброе утро.
4: Как зовут?
5: Наталья меня зовут.
4: Наталья. Кого будем наряжать? Кто есть мужчина без костюма?
5: Мужа.
4: Но ему по работе нужен костюм или на какой-то праздничный повод?
5: Да, да. Руководитель нужен.
3: Без костюма там никуда.
4: Слушай, вопрос. Знаешь ли ты, что такое такой вот отложной воротник?
1: Широкий отложной воротник, который обычно не застегивается.
4: Знаешь, видела?
5: Да.
4: Теперь, внимание, вопрос. Как он называется? Он называется Кент, Мандарин или Апаш?
5: Интересный вопрос.
4: Да, это, кстати, такая тема швейная, на самом деле.
3: Исторически, я бы сказал, вопрос.
5: Апаш, наверное.
4: И это правильный ответ, ты молодец.
1: Вот, да, Наташа, в начале 20 века городские хулиганы носили такие рубашки с широким расстегнутым воротом, который независимость свою демонстрировал.
3: Я видел, Есенин так ходил.
4: Да, мол, зырь.
1: Да. Поздравляем, сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Придете туда, выберете что-нибудь красивое.
4: Поздравляю. Сейчас кричи, катапульта, и не клади трубку. Давай, 3-4.
5: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, сообщили в Уралгидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след Свердловской области образует циклон, который формируется в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают богатый урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Е1. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги с сухим счетом 2-0. Матч 10-го тура «Пари» первой лиги прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена» в воскресенье. Первый гол забил нападающий Денис Боков на 32-й минуте. Также отличился форвард Мартин Сикулич, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, «Урал» набрал 18 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
5: Настроение осень, настроение осень.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают прям курортную погоду. Плюс 28 в течение дня. Облачность временами. Пасмурно и временами дожди будут на севере. Не так все радостно. Вывдели. Плюс 20 и временами дождь. С дождем и в североуральске до плюс 19.
0: А у нас в Екатеринбурге, по крайней мере, сегодня все радостно. Обещает переменную облачность без осадков, а температура днем, ребята, плюс 20, плюс 22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
10: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех, огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
11: 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18.
10: SkillPro66.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
13: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 7 сентября. А бабье лето в город пришло, обещает теплую солнечную погоду до плюс 25.
1: Вся неделя будет примерно такая.
2: Я на самом деле очень-очень хочу, чтобы продлилось вот оно, и бабьего лето было побольше.
1: Заказывай.
2: Всю неделю было бы прямо вот, ну, кайфово. И мне кажется, что если бы вот погода сжалилась, да, хотя бы до конца недели,
1: мы бы в пятницу поехали в хорошую погоду, в хорошем настроении на наш выездной.
0: Жашлы масло жарить.
2: Выездной эфир «Катапульты» грядет в пятницу 11 сентября. С 7 до 11 утра мы будем работать в официальном дилерском центре «Теннет Плюс» июль на Металлургов 65. Пространство мы знаем, и вот новый центр открывается. Там теперь будут продаваться автомобили Теннет, и не только. Поэтому мы будем рассказывать подробно, с тачками вас знакомить, и плюс будет видеотрансляция,
1: да,
2: у нас на сайте.
1: Вы можете приезжать к нам, либо смотреть трансляцию на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Пилота» ВКонтакте. А партнер проекта ООО «Наши машины» Теннет Плюс июль, официальный дилер Теннет Плюс на Металлургов 65.
2: Ну, слушайте, вот начали мы утреннее шоу по поводу топлива, да, сейчас вроде как бы нормализуется, да? Очень хотелось бы, чтобы это был невременный эффект.
1: А видели эту женщину с оружием на одной из заправок?
0: Это где-то в Первоуральске, что ли, было?
1: Нет, пишут, что это в Екатеринбурге, это даже в федеральных пабликах эту фотографию выложили.
0: Ну, рядом с Екатеринбургом это было, да, то, что там кто-то без очереди залез, и женщина не выдержала, пневматику достала, но она потом уже сдалась, раскаялась.
1: Наверное, это настоящая?
0: Пневматика это?
1: Я думаю, может, какая-то...
0: Но она не выстрелила, конечно, ни в кого. Но у нее... Его забрали это оружие, она раскаялась, уже все хорошо. Но такие ситуации, это, конечно, сюр полнейший.
1: Ребята, это, конечно, серьезно.
2: Вот вам немного новостей автомобильных.
1: Давай.
2: Тут Стерлигов Герман высказался по поводу того, что вот же, топливный кризис, наконец-то шанс быть ближе к природе, забыть о топливе, уменьшить потребление и пересесть на лошадей.
0: Эй, gonna take my horse.
1: Слушай, но он вообще же как будто бы не в себе. Он там из-за крепостное право такое ощущение.
2: Есть люди, которые не в себе, а, видимо, Гермаша насмотрелся мимасов, вот этих, с лошадьми из поля.
1: Хлеб у него же стоит почти 1000 рублей, одна там буханка.
2: Да-да-да.
1: Ну, то есть он такой.
2: Радоваться, мол, надо, проклятущим автомобилем придет конец. Я ржу с него, конечно. Я прямо представляю, как вот мы с Линой держим припаркованных, привязанных лошадей у подъезда.
1: Меня-то баба с возу, вот эта кобыле легче, вот дальше.
0: Линка, она как Ломоносов, выкинул, просто за обозом зацепилась
1: на
0: и доехала.
2: Тебя с автовокзала
1: выкинул,
2: будут,
1: да,
2: с обозом забирать прям, да. И будешь ехать, это цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок.
1: Да, но последний раз на лошадях ездила, была свадьба такая.
2: В телеге из-под навоза.
1: Телеги нас возили, пьяные.
2: А тем временем еще одна телега интересная появилась на Формуле 1. У них же в Италии, значит, прошло гран-при, и они в Монце Спейскар вывели в виде молнии Маккуин. Дело в том, что мультик, там, годовщина мультика.
0: 20 лет, по-моему, да, исполняется.
2: Да-да-да-да-да. И он прям полностью похож на молнию Маккуина в бодиките. Специально налепленные такие декоративные украшения. И, конечно,
0: выглядело,
2: народ,
0: конечно, забавно, да, но,
2: да, народ, когда увидел, такие аплодисменты подарил, которых пилоты даже не получили в конце гонки.
0: А это как бы не в зачет гонки было, это просто показательно прокатилось.
2: Это да, это чисто вот в честь юбилея мультфильма.
0: Ждем такое же где-нибудь у нас на синем тракторе, показательное выступление, да?
2: А почему бы, кстати,
0: по полям, по полям.
2: Мы будем угадывать, кто там сидит. А впереди, кстати, у нас игра, которая называется «Что было раньше?». Мы ждем туда женщин и мужчин. Пожалуйста, звоните прямо сейчас, 237-104.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
10: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Как сэкономить на покупке авто?
13: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
14: Акция до 30 сентября 2026 года.
15: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
16: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
18: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
19: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацелис.
20: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
19: Обратитесь в наш медицинский центр Парацелис. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
21: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
22: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
23: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
24: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
25: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
24: Лос-Маркет.
23: Гарантия не на словах, а на деле.
25: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Катапульта. Уважаемые дамы, прямо сейчас жду вашего звонка. 237-104. Звоните.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас стартует конкурс. Называется «Что было раньше?». Его спонсор ООО «КИТ Екатеринбург» Аквапарк Лим-Попо.
3: На связи у нас Александр. Продает сантехнику, плитку кафельную продает.
2: Привет.
3: Здравствуй, Сань.
4: Да, привет.
3: Золотые унитазы-то продавал хоть в жизни, нет?
4: Пока только черные.
3: Ой, эти черные унитазы, я вас умоляю, с нашей кальцилизированной водой.
4: Ну.
3: И что, вот ты людям объясняешь, что они потом будут иметь кучу проблем, и они все равно берут?
4: Да, говорят, что поменяю.
5: Слушай, но так же мыть надо, как и белые. Нет, что там, что там.
3: Нет, нет. Есть нюансы. Белые быстрее, кстати, отмываются.
5: Не знаю.
4: Да, значит, на черных все видно больше.
3: Вообще прям все, абсолютно все.
5: Все прям.
2: Всю вашу ДНК. Все твое генеалогическое древо.
3: Против тебя сегодня играет Алена. Она в IT-компании специалистом работает. Алена, привет.
6: А
3: с чего начинается работа в IT-компании? Вот ты приходишь на работу и планерка или что у вас там?
6: Разбор почты, скорее всего.
3: Чуть ближе к телефону, разбор почты, ага.
6: Да-да-да.
3: И что там тебе накидывают, договора там или еще что-то?
6: Ну нет, я не занимаюсь продажами, я скорее как сервисы веду. То есть у меня есть определенный сервис и какие-то крупные клиенты, вот. И я работаю с ними, если возникают какие-то вопросы.
3: Понятно. Ну и что сейчас это, горячка у крупных клиентов? Нервотрепки есть?
6: Да. Да, сейчас логистика запускается, поэтому все очень
3: понятно. Весело. Как обычно. Давайте мы с вами поиграем, ребят. У нас для вас есть три факта. Вам нужно будет выбрать, что из этого было раньше. И тот, кто сделает трижды правильный выбор, тот получит приз из нашей копилки. Оба готовы?
4: Да.
5: Поехали.
3: Тогда начнем. Что придумали раньше? Бензопилу или джакузи? Саш?
4: Джакузи.
3: А ты как считаешь, Алена?
6: Джакузи.
3: Дальше.
5: Саш, тут специалист у нас по сантехнике, поэтому вопрос тоже. Что появилось раньше? Писсуар или велосипед?
3: Саня?
4: Велосипед.
3: А ты как считаешь, Алена?
6: Писсуар.
3: Ну и заключительное.
2: А вот какой город был основан раньше? Город Оренбург или город Сухой Лог?
3: Санек.
4: Че? Сухой Лог.
3: Ты за Сухой Лог. А Алена?
6: Я думаю, что...
3: Оренбург или Сухой Лог? Выбирай.
6: Давайте Сухой Лог.
3: Теперь разбираемся, сколько правильных ответов вы набрали. По поводу джакузи. Вы на удивление оба правы оказались. Я бы, наверное, джакузи-то выбрал попозже, но что там эти пузырьки в ванной? Оказывается, нет. Бензопилу изобрели в 1926 году, а на 9 лет раньше люди уже мылись с пузырьками.
5: Хотелось уже расслабляться красиво, да. И дальше Александр прав, тоже был велосипед, появился раньше, чем писсуар. Велосипед в 1817 году, а писсуар через 20 лет практически в Париже. Ну, естественно.
3: Ну, конечно, в Париже.
2: Писсуар. С городами вы, конечно, долго думали, но, кстати, оба оказались правы. Сухой Лог появился раньше, в 1710-м, а спустя там 23 года появился Оренбург.
5: У нас Александр, ну, получается, на
3: Саня,
5: все.
3: Ты победил, да? Я тебя поздравляю. Алёшка, ты не расстраивайся. Ну, да, не хватило одного правильного ответа. Ничего страшного. Саша, оставайся на связи, расскажу, как все забрать. Алена, с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта!
7: На Радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лим-Попо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
8: А на горках!
11: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
2: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами Катапульта. В конце прошлой недели в Цюрихе прошла очередная церемония вручения Шнобелевки, это шуточный аналог Нобелевской премии. Mm-hmm. Ну, ее лауреатами становятся ученые, которые делают исследования, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься. И вот одно из исследований про индекс трусов мы обсуждали в пятницу.
3: Так, что их закапывали, еще да.
2: Очень много всего интересного. Вообще, темой награждения в этом году стали грибы. Ну, там логично,
3: грибы,
2: что
3: грибы,
2: есть.
3: Грибы, грибочки.
2: Да. Лауреаты премии одевались в костюмы мухоморов, выступали на сцене с песней о грибах.
3: Ой, класс. Мои сны при температуре 39,9.
2: Да-да-да. А вручали им такие статуэтки в виде ступни с проросшими между пальцев мухоморами, как бы грибов. Ну, это все очень оригинально.
3: Ужас.
2: Ну, давайте посмотрим, какие еще, кроме индекса трусов, какие еще были номинации в разных областях. В номинации «Биомеханика» премию получили ученые, которые вывели строго научное определение поцелуя. Итак, это неагрессивный оральный контакт с движением губ и без передачи пищи.
4: Хотя, и без передачи пищи, что немаловажно.
2: Да, то есть если есть какая-то передача пищи, это уже, извините, не поцелуй.
4: Как птичка в гнездо принесла.
2: А если какой-то агрессивный контакт, то это тоже уже не поцелуй, это уже что-то другое. Нужно определение
3: другое. Бывают такие поцелуи, что он ее пытается съесть, как будто бы.
2: Да, голодный.
4: Изнутри при этом. Не, ну, давайте так. Все равно,
2: почему
4: как бы...
2: Нет, а где, слово про язык,
4: почему
2: не
4: нет жидкостного обмена в этом во всем?
2: Да.
4: Чего
2: вот.
4: Это не догляд?
3: Саня, ждем тебя на Шнобелевской премии в следующем году.
2: Неточное определение поцелуя, я
4: да,
2: считаю.
4: Конечно,
2: можно
4: конечно.
2: Как-то еще разукрасить. Лауреаты в номинации «Экономика». Ученые доказали, что представители высшего класса чаще отбирают конфеты у детей. Я вот думаю, что надо эту тему немножко расфорсить и узнать, что там, какие подробности. Хочется, что за люди такие богатые отбирают у детей конфеты. Это, видимо, в Хэллоуин.
4: А у своих или у чужих?
2: А вот, слушай, надо сейчас... Я узнаю.
4: У
2: давайте,
4: своих я кажется. Отбираю, знаешь,
2: давайте
4: иногда, когда
2: давайте я узнаю подробности. Кстати, наверное, да, что это вредно и не надо.
4: Ну, вот.
2: Лауреаты в номинации «Химия». Ученые доказали, что молочный белок тараканов содержит втрое больше энергии, чем коровье молоко. То есть таракане молоко, но, конечно, его
3: ждем
2: труднее
3: конфеты,
2: доставать.
4: Я прям представляю, как люди сейчас гоняются по кухне за ней с тазиками и такие, типа, эй, да, я тебя подаю.
3: Фреш мне, пожалуйста.
2: В номинации «Медицина» японский ученый, отоларинголог, посмертно награжден за работу об аэродинамике сморкания. Он очень, очень дотошно эту тему исследовал.
4: Я правильно понимаю, что он высморкался насмерть?
2: Нет, там другая была причина, хотя, кто знает. В общем, оказывается, там с помощью каких-то приборов он выяснил, что при сморкании воздух выходит из носа со средней скоростью 1,8 литра в секунду.
4: Иногда такие сморкания бывают, что воздух выходит отовсюду.
2: Ваня говорит, ну, короче, чем сильнее выдыхание, тем эффективнее выталкивается выделение. Ну, это как бы гениально, да, ты понимаешь? Вот, интересно...
4: Чем сильнее толкание, тем сильнее выделение. Я запомню это.
2: По физике, вот, кстати, это с нашим предыдущим дозвонившимся надо обсудить было, получили премию ученые за расчеты, позволяющие сконструировать унитаз без лишних брызг, чтобы идеальный был унитаз, чтобы вообще там ничего не брызгали. И классно...
4: Чтобы этим самым падающим в воду можно было оценки выставлять, как за прыжки с трамплина.
2: Да, ну и предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не
3: чтобы
2: любить.
3: Чтобы можно было вместе кому-то
2: вместе
3: косточки
2: перемыть.
3: Вместе
2: кого-то не любить, короче. Вот.
3: Мы в катапульте по такому принципу и работаем.
2: Тогда вы добрые, хорошие друзья.
4: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
2: Катапульт!
5: утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
9: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
12: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
13: Реклама. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
16: Анна, плитка!
17: Анна, сухие смеси!
18: Анна, вы просто песня!
15: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
19: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
20: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП Дылгин Иван Владимирович. УГРН 315-665-800-079-240.
5: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
6: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: компании.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
1: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
3: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
4: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
2: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
5: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
6: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И поблагодарю Анатолий Валерьевич, ОГРН П-304-667-404-800-092.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
12: Как сэкономить на покупке авто?
13: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
14: Акция до 30 сентября 2026 года.
15: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
17: В Монетке осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
19: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявил директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика будет зависеть от объемов переработки на НПЗ и перебоев в их работе. Возможные колебания цен на бензин не превысят 2%. Главный исполнительный директор «Роснефти» тем временем Игорь Сечин заявил накануне, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают в обычном режиме. В Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Напомню, в Свердловской области ситуация с многочасовыми очередями дошла до разборок с пистолетами. Пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок приезжала группа быстрого реагирования следить, чтобы водителя не заливали в канистры бензин. Уголовные дела возбуждены после смерти 2 детей в больнице Нижнего Тагила, где им предположительно оказали ненадлежащую медпомощь. Об этом в воскресенье сообщили в информцентре СКР. Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему ход расследования. По данным ведомства, полуторагодовалого ребенка госпитализировали в феврале, но необходимые экстренные обследования и операцию своевременно не провели. В тот же день в больнице скончался 12-летний мальчик, которому по предварительной версии также могли оказать ненадлежащую медпомощь, сообщает телеграм-канал СК. Пишет «Москва-24». В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Первоуральский Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет Победа. Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в Победу. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, отмечает «Комсомольская правда». Луна принадлежит США. С такой подписью президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию спутника Земли. При этом никаких объяснений не привел. Свой пост он также снабдил флагом США. Между тем, Трамп уже ответил почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Он отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности стран. Также высадка американских астронавтов на Луне не дает штатам права заявлять о принадлежности спутника, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают прям курортную погоду. Плюс 28 в течение дня. Облачность временами. Пасмурные временами дожди будут на севере. Не так все радостно. Вывдели. Плюс 20 и временами дождь. С дождем и в североуральске до плюс 19.
0: А у нас в Екатеринбурге, по крайней мере, сегодня все радостно, обещает переменную облачность и без осадков, а температура днем, ребята, плюс 20, плюс 22.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка. В
8: секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 7 сентября. Обещают днем теплую солнечную погоду до плюс 25. Вот такая вот партенопая будет.
1: Шапки не доставайте.
2: Очень хочу, чтобы неделя была теплой, чего всем, собственно, и желаю. Еще неделя такая у нас грядет прямо активно.
0: Насыщенная.
2: Да. Ну и мы продолжаем наш фотоконкурс вместе с турбокартингом. Фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре».
0: Да, и фотографии, кстати, ваши ждем на сайт pilotfm.ru.
1: Вы знаете, там, кстати, фотографии не только там гонки какие-то или что-то такое. Там, допустим, люди урожай собирают с высокой яблони.
2: Адреналиново.
1: Очень адреналин. Ты попробуй на эту лесенку залезть.
0: Я помню, малину у соседа воровал. Вот это был адреналин тоже.
1: Адреналин нормальный. 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы выберем с помощью рандомайзера 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Так что активнее принимайте участие. Все подробности есть на pilotfm.ru, а партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационные 8.
2: Ну что, мир не будет прежним.
1: Не будет, что
2: да,
1: случилось?
2: Мир весь переходит на новую карту земного шара.
1: Боже.
2: ООН тут приняли же решение отказаться от карты Меркатора, которая была принята еще много-много лет назад.
0: В 16 веке. Ну вот.
2: Значит, неверно она отражает реальные размеры континентов, но это на самом деле все знали еще со школы. Ну что тут, как бы там Гренландия в 14 раз меньше Африки, а на карте она больше у Меркатора. Дело в том, что он составлял эту карту в 1549 году. Вот. И
1: на глазок?
2: Уже тогда она была составлена не совсем правильно. Он не соблюдал пропорции континентов. Там еще какие-то вещи.
0: Просто в 16 веке, насколько я помню, даже еще Австралия не была открыта.
1: Да кто будет проверять вообще?
2: В общем, короче, чем дальше территория от экватора, тем он ее рисовал больше. Ну и как-то так было принято вот этим фламандским картографом. А наши все подхватили, ну имеется в виду вообще во всем мире подхватили и делали. В общем, сейчас делают типа взаправду. Она будет выглядеть таком, видели вы, наверное, такие огромные карты, которые в изогнутом варианте, то есть как будто бы как это, как говорит мой сын, чучело земли его разрезали.
1: Ну и Россия
2: и
1: будет такая.
2: А России размеры практически не поменяются. Там там видно по масштабам, что это Евразия нормально. Самый большой. И, в общем, короче, например, у некоторых стран просто были притязания на эту тему. Ну и все-таки Организация Объединенных Наций приняла такое решение. Не знаю, перейдут ли наши школы на новые карты и откажутся ли от карты.
0: Такое чувство, что кто-то комплексовал, потому что у него размер маленький страны.
2: Просто
0: на карте.
2: Вы понимаете, в чем весь нюанс, да? У нас век технологий, и там телефоны, и различные планшеты, голограммы, еще что-то. Мы живем в современном мире, а картами пользуемся 16 века.
0: Так я и говорю, вообще... в 16 веке даже, по-моему, еще Австралия не была открыта. Они вообще ее составляли?
2: Это просто, понятно, что карты надо постоянно обновлять. Там же еще и населенные пункты переименовываются, еще как-то. Вообще полезная тема глобуса. Берите большой, прямо, чтобы можно было досконально изучать родную планету, все это показывать. Но это реально, это открывает другой мир.
0: Я помню...
2: Если бы глобус был еще вот как Земля, чуть сплюснутый, это было бы прям совсем идеально.
0: Да, в 99-м году, когда не было ни интернета, ни навигаторов, мы с родителями поехали из Свердловской области на море в Краснодарский край и ехали по автомобильному атласу дорог.
2: Да,
0: и
2: перелистываешь
0: нормально.
2: Там еще где-нибудь, у тебя не пропечатано.
1: Когда сказал, что вот она была бы еще немножко приплюснутая, мне сразу думал, а Земля-то, она что, плоская? Ну, вдруг...
0: Тебе Юрий Лоза проснулся или что?
1: Да, тебя кто-то укусил.
0: Сходи на концерт Канье Веста, он тебе все раскроет.
2: Я не устаю повторять, вот и знакомым всем, я один раз для себя, просто мы разговаривали с ребятами, кто реально занимается астрономией там и так далее, и для меня открыли вообще другой мир, когда я узнал, как реально выглядит наша галактика, Млечный Путь.
1: Ну, неровная вся
2: и
1: такая,
2: солнечная,
1: да,
2: система. Ну, она больше похожа на круассан. А солнце куда-то летит, а мы все за ним летим и вращаемся. Куда прилетит, черт его знает вообще. Короче, мир не будет прежним.
1: Чебурек летит куда-то.
2: Чебурек, круассан,
1: пельмень.
2: Улитка.
0: Мне не позавтракали, я не понимаю, что за еду наговорили.
1: Кстати, надо позавтракать.
2: Сейчас мы будем принимать звонки, потому что впереди у нас игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Вот тут, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
15: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
16: «Уралмаш» не будет прежним!
17: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
18: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
17: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
19: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
20: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
21: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
22: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
23: Культа.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
3: У нас сорвался слушатель, поэтому предлагаю звонок принять. 237-104. Вы можете прямо сейчас дозвониться и приготовиться к игре под названием «Что...» Это может знать каждый. У нас сегодня, кстати, про реки будут вопросы. Поэтому те, кто в реках разбирается.
4: На река была, как
3: белый. Ну, может, географию учил там неплохо. 237-104, ребята. Мы ждем вашего звонка.
2: Вопросы несложные, на самом деле, даже забавные.
3: Главное, оставайтесь на связи, а то люди срываются. Вот как-то звонят и бабах. Алло.
2: Алло, привет.
5: Алло, привет.
3: Как тебя зовут и кем ты работаешь?
5: Павел, работаю в МЧС спасателем.
3: Ух ты! А ты спасатель-парашютист или как?
5: Нет, у нас поисково-спасательный отряд.
3: Ищешь людей в поисковых?
5: Ну да, мы в этих лесах. В лесу, в городе, на ДТП выезжаем.
3: Слушай, а где самые вот там дальние рубежи, где ты бывал?
5: Был на Алтае, Алтай это Барнаул. То есть там было наводнение, мы нас отсюда бортом отправляли, там помогали.
3: Понятно. Ничего себе. Там прям непроходимо все?
5: Ну, так было. Это давно было, вот из самых далеких. Ну, подтопило сильно поселок, помню. Наводнение было хорошее.
2: Слушай, а этим летом тоже сильные наводнения у нас были по области. Приходилось кого-то спасать?
5: Да, мы ездили, я не попал, к сожалению, был в отпуске. Вот, ребята в командировку ездили, да, помогали.
4: Паш, спасибо большое за то, что вы делаете. Это просто невероятно.
2: Невероятно.
4: Сейчас
2: еще
4: люди за грибами ходят, ведь и теряются.
5: Да, там прям горячие пора началась, то есть у нас поступили заявки.
3: А давай мы людей проинструктируем, чего не надо делать и что надо делать, чтобы не потеряться в лесу, когда за грибами пошел.
4: Ау, вот это ходить.
5: Ну, самое главное, это знать, куда идешь, места желательно знакомые выбирать. То есть пользоваться навигацией. Сейчас во всех смартфонах навигация есть. Элементарные приложения трекер ставить. Вот. Ну и близким сообщать, куда идешь, насколько, чтобы знали люди.
4: Ну, все очевидные, конечно, советы, потому что это надо знать.
3: А люди эти очевидные советы даже не выполняют. Вот в чем прикол-то. У меня, знаешь, сколько знакомых, которые пошли вон там в сторону перевала Дятлова и даже в МЧС не сообщили, куда они идут, зачем, какой группой, по какому маршруту. Их потом ищи, свищи через неделю. А люди не думают такие, типа, что такого, я взял палатку, да пошел.
4: Да. Давайте на речку пойдем. У нас три вопроса про реки.
3: Итак, три вопроса о реках. Ответишь правильно, Паш, на все три. Получишь приз. Начинаем игру.
4: Первый вопрос. В какой из этих стран нет ни одной постоянной реки?
3: Это Египет, Россия, Саудовская Аравия.
5: Так, в Египте у нас нет, в России, понятно, много рек. Саудовская Аравия?
3: Да, действительно, тут там ты молодец.
4: И искусственная, да?
2: Да, искусственная.
3: Ну,
2: каналы.
3: Они там прокапывали, заливали.
4: Реки с каким названием на самом деле не существует?
3: Сыта, пьяна, пыса.
2: Пропадаешь.
5: Давайте третий вариант.
4: Пыса.
5: Третий вариант.
2: Не существует.
5: Не существует. Давайте сыто.
3: И это правильный ответ. Да. Молодец.
2: Причем пыса, по-моему, где-то недалеко от нас находится.
4: Да, в Пермском крае, насколько я помню.
3: Да. И, наконец, заключительный вариант.
4: Это по школьной программе. Какая река России самая длинная из вот трех, которые сейчас Саша перечислит?
3: Обь, Енисей, Волга.
5: Волга?
2: Самая длинная.
4: Подумай, хорошо.
3: Самая длинная река из перечисленных. Енисей, Волга или Обь?
5: Енисей.
3: Ты уверен в этом?
4: Ты там был?
5: Так.
2: Плавал?
5: Нет, я был на Енисее, к сожалению.
3: Но я был на Енисее, видел реку.
4: Красивая.
5: Давайте Волга.
3: Волга все-таки, да? Ну что ж, мы принимаем.
2: Мне кажется, многие бы ее выбрали.
3: Ну да, известная, раскрученная. На самом деле, Волга чуть-чуть подлиннее. Енисея, тут ты абсолютно прав. Да, на 3530 километров в длину. Енисей покороче немножечко.
5: А вот... Да, крайний вариант. Я, наверное, еще раз подумаю. Все-таки давайте выберем.
3: А ты, дружище, прости, но я уже ответы даю. Ты уже поздно выбираешь.
5: Все понял.
3: Поэтому, чтобы ты понимал, Паш... Обь. 5410. То есть она почти на 2 с лишним тысячи больше. Да. Так что тут ошибся ты.
2: Ну, ничего страшного. Зато поболтали так хорошо.
3: Паш,
2: да.
3: Мы тебе желаем вашим ребятам из отряда успехов, удачи. Ну и чтобы люди поменьше теряли, сейчас кричи катапульта. 3-4.
5: Катапульта!
0: На радиопилот.
1: Информация на правах рекламы. Чапака.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Только Лина ни капли не струсила, отыскала его в куче мусора.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Тут еще небольшое интересное исследование от Шнобелевской премии, там группа ученых международная собрала доказательства. Прям долго собирали, что и так понятно. В общем, собрали доказательства того, что младенцы для своих родителей пахнут приятно. А подростки нет.
4: Ну, потому что у подростков уже начинается пубертат, и чувствуется, что надо дезодорант использовать.
3: Вот,
4: а детишки пахнут приятно не всегда.
3: Ну, да, тоже не всегда, но чаще всего.
4: Я вам как человек, менявший подгузники, но много кому из своих детей.
3: Да, и я тоже, и, но все равно это как будто бы все свое приятное.
4: Да
3: запах
4: нет.
3: Младенцев действительно активирует центры вознаграждения в родительском мозге. Возможно, что ты отец, мамы по-другому все воспринимают. Это способствует укреплению связи между родителем и ребенком. Когда ребенок вырастает, все понятно, что там получают меньше удовольствия родители, получают от запаха. Это все объясняется, это сделано для сепарации, чтобы уже все как бы сепарироваться друг от друга.
4: Все, уже пора выгонять, если запах.
3: Да, запах, все, избавляемся, покупаем.
4: Ну, я выгоняю периодически в ванную.
3: Не знаю, куда-нибудь, ну, хотя бы в ванную.
4: Сепарирую, так сказать, в душ.
3: В общем, это все сделано природой, заложено. Ребенок начинает вести себя плохо, пахнет неприятно, все, как как-то хочется уже,
4: то
3: давай
4: есть, я правильно понимаю, что это лайфхак для детей. Хочешь подольше с родителями прожить до 40, пользуйся просто отдушкой.
3: Да, и тогда, возможно, тебя и не выгонят из дома. Ну, в общем, такое интересное, забавное исследование. Тут тоже обратили внимание, сейчас же вышел этот сериал про Гарри Поттера.
5: Но ну он вот. Выйдет только в декабре.
3: Выйдет в декабре, но там уже появляются кадры со съемок. Вот, кстати, а подростка, почему их выгоняют куда-нибудь в закрытую школу? Пусть там где-нибудь попахивают. В общем, заметили, что Хогвартс обнищал и начал экономить на школьных обедах. Вспоминают
5: инфляция.
3: Вот те самые фуршеты, когда в фильме это вот накрыли 1 сентября. Там, я не знаю, там курица, какие-то заморские сладости, там что только нету. А тут, понимаешь, маленький завтрак, яичница, хлебушек, маленький какой-то
5: потому
3: кусочек.
5: Потому что тут уже бюджетники, извините меня.
3: Кусочек сосиски.
4: Там,
3: такие, ну,
4: ты что хотела-то? Там ради съемок прилетал,
3: что за бюджет?
4: Прилетал президент Хогвартса. Всем еды много, бензин везде.
6: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. ОГРН ИП 307-667-2263-13.
16: Реклама.
17: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
20: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
20: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
21: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
13: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
22: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
24: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
25: Для лиц старше 18 лет.
26: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
27: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
28: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и автомобилистки. 9.35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту готов рассказывать, где в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Что касается движения, плотненько сейчас все по Карла Липнихта по направлению от Шевченко через Вознесенскую горку до Первомайской. Затруднение в движении в районе площади. Ну, это нормальная ситуация. Сейчас уже не так страшно. На Куйбышева со стороны Шейкмана и Хохрякова народ продвигается тоже не сильно быстро в левом ряду особенно. Затруднение в районе Серафима Дерябина и Шаумяна со стороны Виза. Там, кстати, опять стала пробка на заправку. Не утренний час, все было нормально. Если что. Также затруднено движение на улице Щерса, начиная от Московской в направлении Южного автовокзала. Также плотность достаточно высока еще пока при переходе с объездной на базовый под Кольцовской развязкой особенно. Ну и объездная так периодически тоже как бы не радует глаз. Сегодня с утра прям лютая пробка стояла. На Белинского тоже небольшие скопления в районе Шварца. А так в целом трафик более-менее нормальный. Огромная пробка. А, еще просили отдельно сказать про первый километр космонавтов. Опять ажиотаж, видимо, заправочный у людей нахлынул. Там действительно сейчас народу достаточно много. И при съезде с вокзала уже люди ощущают некоторые трудности. Огромная просьба ко всем. Двигайтесь внимательно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Друзья, ну я не знаю, что они туда кладут. Отрыв фляги произошел, какая вкуснятина.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:40 в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие наши радиослушатели, сейчас нам нужна сразу большая аудитория. Нам нужно два радиослушателя, которые дозвонятся по телефону 237-104, на кону эксклюзивный набор призов, поэтому вы можете дозвониться. Мы для вас приготовили три рок-факта, и если вы дадите больше правильных ответов, то этот набор призов будет ваш.
3: Спонсор конкурса ОЭЗ «Ленина 100», сайт lenina-100.ru.
4: Так, принимаем первый звонок. Кто на связи? Доброе утро.
5: Привет.
6: Доброе утро.
5: Как зовут тебя?
6: Антон.
5: Антон, очень приятно.
4: Антон, разбираешься ты в истории уральского рока вообще?
6: Ну, не сказать, что прямо очень, но послушаю. Угу.
4: Так, против тебя будет играть кто? Кто на связи? Алло.
7: Да, да.
4: А тебя как зовут?
7: Дмитрий.
4: Дима, какая у тебя любимая свердловская рок-группа?
7: Точно.
4: Рок-группа наша уральская есть любимая у тебя?
7: А, нет,
5: не слышу такого. Ну, интересная будет игра.
4: Значит, рассказываю, в чем прикол. Ребят, если вы не знали, то 26-й год у нас объявлен годом уральского рока в честь юбилея Свердловского рок-клуба. И вот у нас есть три рок-факта. Тебе нужно, Дима и Антон, ответить либо верю, либо не верю. И тот, кто даст больше правильных ответов, тот целый набор призов и заберет. Начнем.
5: Давайте начнем. В клипе «Сказочная тайга» группы Агата Кристи появляются актеры из советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Верите, нет?
4: Антон.
6: Не верю.
4: А ты, Дима?
7: Я тоже нет.
4: Дальше.
3: Мы утверждаем, что лидера группы Наутилус Помпилиус при рождении звали Максим Бутусов, а потом он уже сменил имя на Вячеслав, чтобы притянуть к себе славу и успех.
4: Антох, ты как, веришь?
6: Нет.
4: А ты, Дима?
7: А я поверю.
4: Ну и заключительный факт. Мы утверждаем, что в 1989 году Александр Пантыкин написал симфонию для открытия Свердловского метрополитена.
3: Верите?
4: Антон, ты как?
6: Ну, поверю.
4: А ты? Дим, ты как?
7: Тоже поверю.
4: Угу.
5: Ну, теперь давайте будем разбираться. Да. Ну, всем известная песня, сказочная тайга. Облака в небо спрятались.
4: Это
5: ну,
4: же да. Мелодия из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
5: Действительно, в клипе все это вот появляется.
4: Да. Они при том смотрели же, вот и прямо «Иван Васильевич меняет профессию» в кинотеатре. И актеры известные появлялись в кадре. Поэтому, к сожалению, тут вы оба промазали.
3: Как-то этот клип, видимо, мимо меня прошел, потому что я тоже его ни разу не видел. Так, с лидером группы Наутилус Помпилиус. Бутусова с рождения звали Вячеслав, и никаким Максимом он не был.
4: Ну и, наконец, про Александра Пантыкина. Он, конечно, никакой симфонии для открытия Свердловского метрополитена не писал. Поэтому вот. Что? Один только правильный ответ, Антоха. Тебя, так сказать, спас. Мы тебя поздравляем. Получаешь
3: все-таки получил,
4: ты двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока» получишь. Дима, с тебя только громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
7: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: «Пилот FM».
2: Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.

0: звони.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
8: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
9: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
7: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
10: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
6: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
11: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
12: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
11: Подробнее на lenina-100.ru.
12: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОАЭ за Ленина 100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: Пришло время новостей на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание Axios. Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что Украина рассчитывает на помощь Запада для ведения дальнейших боевых действий. Напомню, перед вчерашним визитом в Киев Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал трехчасовые переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. Между тем, несмотря на объявленное перемирие до 8 сентября, Киев продолжил атаки дронов на регионы России накануне и минувшей ночью. В Севастополе дрон взорвался рядом с 15-летней девочкой. Ее спасти не смогли. Еще одна 18-летняя девушка и 16-летний подросток получили помощь медиков и были отпущены домой. После удара дрона один мужчина находится в коме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сегодня утром не принимают и не отправляют рейсы авиагавани нескольких городов, в том числе Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. В Нижнем Новгороде авиаузел работает по согласованию. Молодая учительница из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Она назвала фейком информацию об угрозах и домогательствах со стороны школьника, пишет областная газета. В интервью изданию преподаватель добавила, что конфликт с учеником был в прошлом году. Подросток сложный, с ним тяжело и другим педагогам. Однажды он и друзья оплевали дверь в ее классе. Учительница теплом отозвалась о коллективе школы, руководителе, но сказала, что ушла из системы образования в целом, поняв, что это не ее. Напомню, расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Благоустройство улицы Пушкина в центре Екатеринбурга завершат до Нового года. Работы осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания. Доходного дома Уварова на отчетной стороне улицы Пушкина. Как напоминает издание «Новый день», весной власти Екатеринбурга анонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным, остальное пространство займет сквер. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут три участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
6: Настроение осень, настроение осень.
7: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают прям курортную погоду. Плюс 28 в течение дня. Облачность временами. Пасмурно, и временами дожди будут на севере. Не так все радостно. В Ивделе плюс 20 и временами дождь. С дождем и в Североуральске до плюс 19.
0: А у нас в Екатеринбурге, по крайней мере, сегодня все радостно. Обещают переменной облачности без осадков, а температура днем, ребята, плюс 20, плюс 22.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный Зикар, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
8: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
12: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
8: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 7 сентября. За окном приятная теплая погода, солнышко периодически выглядывает, прячется, но будет до плюс 25 днем, прекрасно, я считаю.
1: И вот будет весело, если сентябрь превзойдет август. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз Новыч Королев, и хотим рассказать про вечерний навигатор.
0: У нас будет выездной
1: эфир 9 сентября, навигатор будем вести мы с Линой, Эдуардом.
2: И
1: Булашов,
2: с ребятами,
1: да,
2: кстати,
1: Андрей Дашкин.
2: У Эдика будет день рождения в этот вечер. В этот день.
1: Мы проведем его вечерний эфир, я имею в виду, а не Эдика. В дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Я вот там машину брал, я там знаю все, вам все покажу.
2: Нам знакомое место, ребята из навигатора там еще не были, мы им все покажем.
1: Ну и, конечно, покажем и вам. У нас видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте будет идти.
2: Партнер проекта ООО CS Motors, официально дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Ну, гаджеты! Изобрели наушники для спасения браков. Девайсы, которые вставляются в ухо, ну, как вот обычные беспроводные наушники, наглухо вырубают храп партнера, отслеживают фазы сна и будет по утрам. Ну, то есть, если у вас муж храпящий или жена храпящая, вы эти наушнички надеваете, и они шум подавляют именно от храпа.
2: Все остальное ты слышишь. Нормально.
1: Sleep Airbuds, как AirBuds 4 Pro они называют. Господи, понадумали. Значит, заточены специально под ночной отдых. Сканируют звуки. Кейс сам надо тоже держать рядышком. Там еще и софт такой достаточно серьезный, который не только храп распознает, он еще и, под белый шум его маскирует. Ну, то есть, чтобы, когда
0: шум
1: храпит
0: дождя,
1: человек, да, у тебя в ушах такой, знаешь...
2: Мне так не нравится, когда у меня что-то в ушах. И вот, ну, вот эти вот затычки для ушей, да?
0: Беруши.
2: Как-то вот пользовалась, и мне так неприятно.
0: Я вообще не понимаю, как можно спать с берушами. Я себя вообще некомфортно чувствую, не могу заснуть.
1: Потом, наушники, они же собирают фазы сна, как у тебя сердце работало, чего, кого. И все это выводит еще и на дисплей, который на боксе на самом есть.
2: А что не сделаешь ради сохранения брака? Будешь вот с такими затычками спать?
0: Я-то сначала подумал, когда Саня начал новость рассказывать про сохранение брака, что он просто отрубает, там, не знаю, ругань жены, либо там
1: электрошокером рубит напарника, да?
0: Как вариант,
1: храпит.
2: Это целый набор тогда наушников надо иметь.
1: Цена на такие наушники тоже нехилая, 25 до 30 тысяч рублей, поэтому, знаете ли...
2: Дорогого стоит сохранение самого
1: дорогого. У некоторых брак сохранится, если мы не потратим 30 тысяч рублей.
2: А вот, понимаешь, это же никак невозможно предугадать, будет у тебя человек храпеть, ну,
1: зависит вообще на самом деле еще и от определенных моментов, связанных со здоровьем.
2: Да. Выходили замуж, вот он не храпел, а потом вдруг начал. И что вот делать? Все, не бросать же его.
1: По гарантии сдавать. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм и приз выигрывайте.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
8: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: Come on, come on, come on. Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
11: Ha ha ha!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта!

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10.11 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Киноконкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
5: На связи у нас Надежда, зубной техник. И с сегодняшнего дня она такая счастливая.
2: Почему?
5: Зубной техник в отпуске.
4: Ура! Привет!
5: Ну, ты смеешься зажигательно. И сколько у тебя будет отдых от зубов?
6: Две недели как минимум.
5: А что это менеджер твой, директор там отвечает за тебя? Ну давай тогда и познакомь нас с мужчиной, со своим.
6: Муж мой любимый муж, который меня возил отдохнуть.
5: А куда он возил тебя отдохнуть?
6: На озеро. Рассказывай.
7: Ну, в Челябинскую область. Возил.
8: Ну, прекрасно.
4: Ну, понравилось
5: там, подожди,
4: жене.
5: Подожди, вот это, там озер тьма вообще. Куда, на кое озеро ты ездил-то с женой?
7: Сунгуль.
5: Сунгуль, понятно. Ну,
6: да,
5: и вот...
6: Там, у нас трое собак, у нас еще двое, кот, кошка, в общем, у нас 5 детей.
5: Подожди, а вопрос, ты сколько еще будешь вот в таком состоянии? Детей прибывает.
6: Вот он вообще хихихаха, 2 недели, а потом
5: все. Очень хорошо. Очень рад.
4: Мне так нравятся люди, которые что-то рассказывают и сами же себя разрываются, смеются.
8: Ой, мне кажется, вы накатили с утра. Как будто, знаешь, завтрак в отеле вместе с просекко.
5: Короче, теперь мы будем играть. У нас есть фильм. От этого фильма оставили первые и последние слова. Прокрутим вам их и дадим 3 подсказки. Надо будет догадаться, что за кино. Догадаетесь? Там на 2, получите приз. Итак.
6: Почему у нас здесь 5 в машине?
4: У них там, мне кажется, свое шоу.
5: Мне кажется, они еще с озер не уехали вообще. Ладно.
6: Да нет, я всегда такая. Ну, я что делаю?
5: Подождите, Надя, соберитесь.
8: Надя. Это не Стрельникова, нет?
5: Надя, соберитесь. Значит, мы фильм крутим, потом подсказки даем.
6: Могла бы я заменить вообще легкую, могла бы заменить.
5: Ну, давайте мы все-таки поиграем. Мы готовы прослушать фильм-то или как? Или что? Или
6: где?
5: Тогда слушаем, погнали, давай.
9: Attention. Так, собрались все и за мной. Это наша новейшая выставка, которая расскажет вам все о ваших любимых фильмах и актерах. Добро пожаловать в магию Голливуда!
10: Окончательный монтаж.
9: И хотя их путь был очень долгим и не всегда простым, они все преодолели. Как команда, как племя, как друзья.
8: Они в таком же настроении, как вы, по-моему.
5: Да. Значит так.
6: Они жили в одном доме, да?
7: Это Паркозов?
6: Дети.
5: Подождите.
4: Вы говорите по очереди хотя бы.
5: Прямой эфир с вашего бухлохода мы уже не ведем. Нам надо подсказки вам дать. Итак, внимание. Да. В этом фильме вы могли увидеть следующее.
4: Там было много кинокамер, было много огромных монстров, чудовищ и была книга со страшными заклинаниями.
5: Что за кино?
6: Прилетели.
5: Считаю до 3. 1, 2.
7: Подожди,
5: Три.
8: Давай.
5: Есть что-то интимное началось.
8: Вы там уже занялись любовью, как будто.
4: Прелюдию мы вас слушали.
5: Ну, в итоге, что за кино?
7: Что за кино?
6: Я не знаю.
5: Ну, ребят, если не знаете, так и сдавайтесь. Что, нормально?
4: Ничего страшного.
8: Вот именно.
7: Да, сдаемся.
5: Ну ладно, ребятки, мы вам желаем хорошо отдохнуть, хотя у вас и так все прекрасно.
8: Мы вам завидуем немножко.
4: Да.
5: Но, к сожалению, раз не знаете, мы примем следующий звонок. 237-104, кто на связи у нас?
4: Привет.
11: Добрый день, Александр меня зовут.
5: Саш, что за кино?
8: Ты трезвый больно.
11: Это «Миньоны» последние.
5: А что там они? «Миньоны» против и...
11: Ой, я вот этих детали не помню.
8: Детали.
11: В общем, они там кино снимали.
5: Миньоны и монстры.
4: Да, да.
5: У меня, кстати, мелкий посмотрел, ему что-то зашло кино, я посмотрел.
4: Слушай, ну у меня, да, оно забавное, миньоны там, конечно, рулят, но большой вопрос к возрастному цензу. Там первая же шутка, первый гэг, это какой-то, по-моему, циклоп садится попой на конструктор и погибает. Я такой, это точно для детей мультфильм?
5: А что ты, анекдоты про ежика не помнишь, который попой дышал и задохнулся?
4: Нет, ну если дети это понимают, если им нравится, то ладно.
5: Ладно, Сань, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
11: Катапульта!
10: На радиопилот.
12: Информация на правах рекламы.
13: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
14: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
13: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Пококетничать.
2: Это я.
1: Кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро! 10:22 в Екатеринбурге. Тут, я думаю, что за загадка такая. Что Дональд хочет? Трамп покрасился в каштановый цвет. А где эти лучистые солнечные волосы? Где этот мальчик?
4: Ну все, кроет, да. Парни, кроет.
3: Да, накрыло и каштановые волосы. Такие.
5: Осеннее обострение или что?
3: Обострение.
5: Это какое-то у него заигрывает с кем-то?
4: У него там обострение по полной.
3: Да, вторая загадка. Будет ли отмена Дженнифер Лоуренс, которая во время поздравительной речи в адрес молодых модельеров запнулась и случайно перепутала похожие по звучанию английские слова, но как бы по значению супер не похожи. Вместо фразы «Ваша страсть доказывает, что мода, fashion, это не просто одежда», актриса громко произнесла: «Ваша страсть доказывает, что фашизм, фашизм». Извините, что я говорю? Она так бы потом сказала: «Мода — это не просто одежда». Ну, короче говоря, сейчас все гадают, что и будет за это. Вот отменят ее или не отменят, потому что, такие, конечно, вещи не
5: просто она это случайно сделала или это намеренно?
3: Конечно, скорее всего, как можно перепутать такие слова, особенно если ты, в принципе, американка. Это твой родной язык, ладно бы это было, знаешь.
5: Скорее всего, она не совсем трезвая была в этот момент.
3: Вот,
4: что-то в башке, видимо,
3: крутила. Гальяна тоже был не совсем трезвый. Ему до сих пор не прощают его эти самые замашки. Давайте про нашу реальность. Тут российские ученые, конкретно тюменские, выяснили, как развитие маркетплейсов повлияло на название шоколадных конфет.
5: Это тоже Шнобелевская премия или уже нет?
3: Это нет, это пока что без премии, но это все очень важно.
4: А что, прям есть какая-то зависимость?
3: А знаете, вот помните, были такие названия «Мишка на севере». Так. Вот что там может быть? Какая начинка, да? Это все так завуалировано, не непонятно, не эффективно. Вот такие вот образные названия.
4: Что Мишка положил, как говорится, на землю, то и будет.
3: Вот такие названия уходят в прошлое. А алгоритмы онлайн-площадок заставляют предпринимателей отказаться вот от таких поэтичных названий, типа «Мишка на севере», «Сокровище Урала», черт его знает, что там такое, да? И заменить их простыми, информативными, потому что на маркетплейсе это единственный текст, который по этому тексту ищут. Поэтому, например, «Грильяж. Сказка с брусникой и медом». Конкретное, точное описание. Чего заказываешь, то и получишь. Потому что, если ты заказываешь что-то с названием непонятно чего, там типа какая-нибудь ночь, ты не понимаешь, что ты получишь в итоге.
5: Ждешь ночь, а приходит день.
3: Да. Ну, типа того, понимаете?
4: Вы не знаете, как у меня... Ну, это травма детская моя по поводу того, что у птиц не бывает молока. Это же ужас, как я ревел, когда узнал, что птичьего молока в реальной не существует.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города? Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-17.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
16: Реклама.
17: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
18: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
19: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
20: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Скорее.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
16: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
20: Акция действует до 20 сентября этого года.
21: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
22: Помогите! Тону!
23: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
22: Спасибо, дружище!
21: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
24: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Вмятина мне. Нет, наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
25: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
26: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
27: Катапульта!

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:32 в Екатеринбурге, прямо сейчас на радио «Пилот» проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182 литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли в городе затруднения. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, сейчас как таковых сильных прям пробок нет. Затруднения

0: друга.
1: Информация на правах рекламы.
0: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
2: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: катапульта.
1: Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро. 10:38 в Екатеринбурге.
4: Внимание, дорогие!

0: И радиослушатели, открываем онлайн-трансляцию, сайт pilotfm.ru, с главной страницы тычем кнопку «Смотреть», видим две картинки, там зашифровано словосочетание, ваша задача только разгадать и дозвониться по телефону 237-104 и все.
1: Спонсор конкурса ИП «Богатырев» Анатолий Валерьевич, мотосалон «Емота» на 40-летие Комсомола 32В.
0: Ну, ребята, это прямо вообще
2: очень
0: легко.
2: Две картинки соединить, получается устойчивое словосочетание.
0: Конечно.
2: Простое, любимое, притягательное.
0: Ну и, конечно, ваша задача дозвониться, еще открыв, увидев. Если вы не открыли онлайн-трансляцию, вы просто не понимаете, о чем речь идет. А мы доступны и в телефонах, и в планшетах, и в компакт-стационарных, и в ноутбуках. В общем, можно пользоваться помощью коллег, призывать коллектив, семью, друзей, кто рядом
2: более
0: находится.
2: Приз-то хороший, сертификат.
1: 237-104, линия свободна, можно дозвониться прямо сейчас. Ну и можно, конечно же, командами играет. Один смотрит картинку, второй дозванивается, называет слово.
0: Да, ну и слева направо разгадывать надо, если что. Доброе утро, кто на связи у нас?
1: Алло, привет.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут тебя?
3: Денис меня зовут.
0: Денис, ну что расшифровал?
3: Осенние скидки.
0: Ну или осенняя распродажа.
2: Распродажа, какое любимое слово. И вот «Емоты» сделали осеннюю распродажу до конца октября. В мотосалоне проходят розыгрыши подарочных сертификатов, а все подробности на emoto.ru. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 в мотосалон «Емота».
0: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
3: Хорошо. «Катапульта».
4: На «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Пора в «Емота». Да, пора в «Емота».
7: Пора в «Емота». Пришло мое время. Пора в «Емота».
8: Это песня какая-то? Пора-пора, «Емота», «Мото-мото».
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы. Бери от «Емота» все.
9: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
10: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН-ИП 304-667-404-800-092.
11: Реклама.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: «Черри», «ЛДЖ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
13: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
12: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
13: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
14: Акция до конца сентября.
15: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
16: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
18: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
19: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
18: Лос-Маркет.
17: Гарантия не на словах, а на деле.
5: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: В «Монетке» качество на высоте. Печенье «Орешки Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
9: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
2: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Москва перейдет к совсем другому разговору, если Германия передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус». Об этом предупредил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пишет агентство ТАСС. Дипломат напомнил о предостережении президента Путина о том, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, украинские не смогут. «Таурус» – дальнобойная ракета, предназначенная для преодоления ПВО на низкой высоте. Передать Киеву эти ракеты призвал лидер Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки в ответ на обнаружение беспилотника в аэропорту Лейпцига. Российские власти, напомню, отрицают, что имеют отношение к этому инциденту, называют обвинения бездоказательными. Власти России анонсировали реформу системы оплаты труда медицинских работников. Уже к 2027 году внедрят единую систему оплаты их труда. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, стимулирующие выплаты не более половины, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По его словам, сейчас во многих регионах оклады минимальны, а доход зависит от премии, которую руководство может сокращать. Разработку системы отложили из-за пандемии ковида. Теперь Минтруд да, и профильные ведомства вернулись к задаче по поручению президента, пишет газета «Ведомости». 13-летнего школьника, пропавшего в свердловском поселке Елань, обнаружили в Тюмени. Об этом сообщили в полиции Талицы. По данным правоохранителей, жизнь мальчика и здоровье в порядке. Признаков совершения противоправных действий не установлено. Обстоятельства ухода подростка из дома выясняются. Мальчика искали полицейские и поисковые отряды. Опрашивали родных, друзей, изучали записи камер видеонаблюдения. Ранее у поисковиков была версия о том, что подросток ушел из дома под диктовку мошенников, напоминает Е1. В пятницу 11 сентября в Екатеринбурге стартует международный фестиваль молодежи. Он соберет 10 тысяч участников в возрасте от 14 до 17 лет. Приедут ребята из зарубежья – Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Франции, Великобритании и Италии. Молодые ученые, предприниматели, деятели культуры, спортсмены. На фестиваль отбирали представителей 8 ключевых сфер. Это креативные индустрии, наука, спорт, госуправление, медиа, IT-технологии. Одним из гостей станет Сергей Нехаенко, автор-исполнитель главных саундтреков песен «Высота и мысли» к первому в мире сериалу «АСВО 2022» и фильму «Малыш», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги со счетом 2-0. Голы забили Денис Боков и Мартин Сикулич. Главный тренер команды Сергей Юран сказал, что в целом доволен самоотдачей и желанием команды. Было достаточно много голевых моментов, пишет чемпионат.ком. «Урал» набрал 18 очков, сейчас на 5-м месте в турнирной таблице. Дальше екатеринбуржцы проведут 4-матчевую выездную серию. Снова в Екатеринбурге будут играть только после 10 октября. Официальный доллар 86,59, евро 100,57.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают прям курортную погоду. Плюс 28 в течение дня. Облачность временами. Пасмурно и временами дожди будут на севере. Не так все радостно. В Ивделе плюс 20 и временами дождь. С дождем и в Североуральске до плюс 19.
0: А у нас в Екатеринбурге, по крайней мере, сегодня все радостно, обещает переменную облачность и без осадков, а температура днем, ребята, плюс 20, плюс 22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: А напоследок я скажу.
10: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все, но и по традиции пару слов напоследок.
1: Так получается, ребята, что неделя начинается хорошо. Тепло.
0: Приятненько.
1: Да.
11: Погулять еще.
1: Вот держим пальчики, чтобы и ближайшие там 10 дней были хороши, потому что у нас тут грядут большие события.
0: Да, будет большой фестиваль.
1: Под конец недели начинается же у нас фестиваль молодежи.
11: Там и дожди начнутся, а пока успевайте фотосессии делать красивые.
0: С листьями вот эти в парке.
11: Тем более, что сегодня Тит Листопадник. Красиво. Почему-то мы не называем детей Титами? Вот это же прекрасное имя.
0: Не надо ломать им жизнь прямо с рождения.
11: Тит, ну.
0: Меня в школе с именем Сергея оскорбляли, а Титу вообще, мне кажется, прохода не будет.
11: Так, а еще у нас сегодня день ежика, день внучат, чат внучат. И международный праздник барабанщиков. Так что...
1: Барабашки.
11: Барабанщики.
0: Я сразу вспоминаю анекдот про ежика, который одним местом научился дышать.
1: Ну, короче, кто стучит пальцами по рулю, тот тоже может считать себя барабанщиком. Поэтому поздравляем, желаем здоровья. 3-4.
12: Удачного дня!

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
7: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Реклама.
1: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Тенек в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
3: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
4: Акция до конца сентября.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
9: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
11: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
12: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
13: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
12: Подробнее на lenina-100.ru.
13: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
14: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
15: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
16: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
17: Высший пилотаж.
18: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
17: На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. После атаки ВСУ зафиксировано разрушение в глубине России. В Чувашии при ударе повреждена вышка сотовой связи, сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Николаев. Он попросил сохранять спокойствие, строго соблюдать меры безопасности, не поддаваться тревоге. Чувашия находится в тысяче километров от границы России и Украины. Также жители Перми сегодня сообщают о взрывах и пожаре в одном из районов города. Часть школ, а также вузов отменила занятия. В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Введен режим «Ковер» в аэропорту. Пермь находится в 2000 километрах от границы. Между тем, цены на товары на российских маркетплейсах после атак на логистические центры не растут. Они даже снижаются, заявил президент Ассоциации цифровых платформ АЦП Арас Дурдыев. По его словам, цены сдерживают два основных фактора. Высокая конкуренция среди продавцов и сами площадки активно инвестируют в скидки, обеспечивая рост оборота товаров. При этом эксперт добавил, что рост цен в традиционной, особенно в региональной рознице, действительно возможен. И это естественная реакция рынка на подорожание логистики, пишет агентство ТАСС. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова намерена разобраться в резонансном случае в Нижнем Тагиле, где молодая учительница уволилась из школы из-за травли ученика. По словам Мерзляковой, она прочитала в СМИ информацию об увольнении учителя английского, которая рассказала, что ей казалось унизительно работать, поскольку один из учеников позволял в ее адрес и в адрес девочек непозволительные высказывания. Омбудсмен поедет в школу, пообщается с учителями и директором. Напомню, по факту заведено уголовное дело, оно на контроле СКР. Учительница, которой 24 года, ранее рассказала областной газете, что решила полностью уйти из системы образования, но она тепло отзывалась о коллегах и директоре. На Среднем Урале начался сезон сбора опят. Как пишет «Новый день», погода благоприятна для роста этих грибов. В лесах их очень много. В минувшие выходные опята стали появляться и в лесопарковых зонах Екатеринбурга. В субботу и воскресенье, например, в академическом горожане выносили свой грибной улов корзинами. Между тем, как напоминают биологи, хотя городские опята не ядовиты, есть их не стоит. Любой выросший в мегаполисе гриб впитывает в себя вредные вещества из окружающей среды, в том числе тяжелые металлы. Безопаснее собирать опята в лесах. Сегодня в Екатеринбурге состоится первое уральское дерби нового сезона. Соперником хоккейного клуба «Автомобилист» по очередному матчу чемпионата КХЛ станет челябинский «Трактор». Игра пройдет на УГМК-арене, начало в 7 вечера. Сегодняшний матч проходит в годовщину трагедии ярославского «Локомотива», которая случилась 15 лет назад при вылете команды из аэропорта. На УГМК-арене со стороны центрального входа установлен мемориал, посвященный трагедии. Любой желающий сможет почтить.

0: память погибшей команды. Добавлю, что в субботу автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ, обыграл дома московское «Динамо» со счетом 2-1. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 8 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. «Скиллпро» – комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. «Скиллпро» – 40 лет комсомола, 38Б. «Скиллпро66.ру».
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: Артём, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас ибицанские мотивы. Да, тема так и называется «Ибица». Заслуженный деятель хаус-сцены Марк Найт на 100,4 FM. Хорошего дня, друзья!

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
6: Привет,
1: салют.
6: Привет.
1: Радио.
0: 104.4 FM.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Темпер Сити, чуть раньше Эминем и клан Карусель на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать в дневной драйв на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «СЗ Ривьера Инвест НБ». Минут через 15 готовлюсь провести в эфире конкурс. Это шанс выиграть приз. Вы тоже готовьтесь, друзья. А в нашей музыкальной программе в ближайшее время будут задействованы Бауса, Фрея Райдинс и A-No-TR. Полетели.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
5: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат». Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
4: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов, 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
13: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
14: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
12: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
15: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН-П 304-667-404-800-092.
16: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, вот и он, обещанное читание конкурса на 104.10 FM. Шанс выиграть хороший приз. Хотите, набирайте 237-104. 237-104. А что это за приз? Это набор автомобильных инструментов от дилерского центра «Хавейл» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронный 41, район Вторчермет. Нужен набор инструментов? Набирайте 237-104. 237-104. Телефон звонит, кто-то есть в эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег.
2: Олег, очень приятно, я Дмитрий. Ну, вопрос будет касаться автомобилей «Хавейл». У вас, случайно, не «Хавейл»?
3: Нет, случайно.
2: Ну, может, когда-нибудь будет. В общем, вопрос несложный. Зачем собранные автомобили «Хавейл» на финальном этапе производства отправляют в специальную дождевальную камеру? Варианты ответа: помыть машину перед продажей, проверить герметичность салона или протестировать работу автомобильных дворников. Как вы думаете? Ну, конечно, да, точно. Я поздравляю вас, Олег. Вы становитесь счастливым обладателем набора инструментов от дилерского центра «Хавейл». По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: До всех жителей этим деньком.
2: Спасибо, Олег. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Да, вот получился у нас первый обладатель набора инструментов от дилерского центра «Хавейл Про». Этот конкурс будет повторяться каждый день примерно в это время. На этой неделе точно. Готовьтесь, друзья. Спасибо за внимание. А музыка вернется скоро. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама. Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
0: Позитив не за горами.
1: А на горках!
0: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
2: Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
5: Побег из города! Поддерживаю!
6: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
7: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
8: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
9: Такое нельзя упускать.
7: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП «Медведев Михаил Геннадьевич», ОГРН ИП 307-667-2263-13.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В результате массированной атаки беспилотников на Пермский край один человек погиб, четверо пострадали. Украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Перми. Об этом сообщил в МАКС губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил профильным ведомствам и администрации города Пермь принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время начнутся восстановительные работы в доме. Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом. Придомовая территория. Пострадавших нет. Всего в небе над Пермским краем сбито 27 беспилотников. Регион находится в 2000 километров от границы. Между тем, в регионах Урала и Поволжья становится популярным страхование имущества от ущерба, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала более востребованной в Екатеринбурге, отмечает издание «Новый день». При этом ни одна из страховых компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей, максимальный не ограничен. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллиона жителей Свердловской области. В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, пока обходился без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал МЭШ.

0: Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине, имеют при себе шумовые петарды и сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся от деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафье Лыковой сейчас 81 год. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами, счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Климат-контроль.
7: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра, 8 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОЭЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Информация на правах рекламы.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейлеру. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Радиопилот.
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на Радиопилот ООО «СЗ Ривьера Белая Башня».
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним!
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
8: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
9: Я понял. Ксенон Шоп 96.
8: Звони 385-85.
10: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
11: Едим и веселимся с наслаждением.
12: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
10: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
13: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
15: Мам, смотри, что могу!
16: Лето как будто и не заканчивалось.
17: Завтра снова в Лимпопо.
16: С такими скидками хоть каждый день.
18: Позитив не за горами.
15: А на горках!
18: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
19: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
22: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
23: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
24: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
25: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Ленда» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
26: В «Монетке» качество на высоте. Печенье-орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
27: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
28: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
27: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
28: Спасибо Керамиру.
26: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
29: Акция действует до 20 сентября этого года.
30: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
31: Жительница Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
30: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
32: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Музыкальный нон-стоп.
1: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
1: На Радио Пилот.
2: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
3: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. За ночь силы ПВО России сбили над регионами страны 306 беспилотников ВСУ. Атаку отражали над приграничными регионами, а также в глубине страны, в частности над Чувашей, Татарстаном и Пермским краем. В Перми при атаке на многоквартирный дом один человек погиб, четверо пострадали. В ночь на понедельник Севастополь подвергся очередной воздушной атаке. Дрон, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, смертельно ранил 15-летнюю девочку. Еще три человека пострадали. Между тем, в субботу президент Путин дал указание армии России в течение 3 суток до 8 сентября не наносить ударов по Киеву. Решение было связано с проведением контактов американцев в Киеве, напоминает российская газета. Екатеринбург стал лидером по приросту новых пунктов выдачи заказов ПВЗ. За год их число выросло на 24%. На втором месте Пермь, плюс 22%, а на третьем Омск, плюс 20%. В целом, в крупнейших городах прирост составил 12%. Пишет агентство ТАСС, но отмечает, что эпоха легкого заработка на ПВЗ заканчивается. Свободных помещений в удачных местах все меньше, конкуренция усиливается. Доходность точек сильно зависит от места и трафика. В среднем владельцы зарабатывают в месяц от 15 000 рублей до 100 тысяч. Окупаемость занимает 1-2 года. В августе владельцы ПВЗ начали избавляться от бизнеса. Только в Екатеринбурге в продаже возникли более 40 открытых пунктов выдачи заказов, пишет портал 66. Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето, слишком тепло, рассказал метеоролог Алексей Пулин. Он отметил, что под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возврат тепла после похолодания заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию. Температура в течение суток тогда меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге обещают до плюс 29, завтра до плюс 28 градусов днем. По ночам 13-15 тепла. Середина недели дневная температура понизится до плюс 18-23, но по ночам пока останутся те же теплые отметки, плюс 13-15. Таков прогноз Росгидромета. Пост президента США с фотографией Луны и подписью «Луна наша» с американским флагом вызвал ажиотаж в СМИ и соцсетях. Комментаторы напоминают, что согласно международным договорам об освоении космического пространства, включая договор о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат национальному присвоению. Впрочем, ранее Трамп в своих постах объявлял американскими такие территории, как Гренландия, Канада и Ормузский пролив, отмечает Фонтанка. Сегодня хоккейный автомобилист играет с челябинским трактором. Первое уральское дерби нового сезона пройдет на УГМК-арене. Начало в 19:00. Сегодня на УГМК-арене вспоминают трагедию ярославского локомотива, которая случилась 15 лет назад при вылете команды из аэропорта. Со стороны центрального входа на стадион установлен мемориал. Желающие могут почтить память погибшей команды. Добавлю, что в субботу автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ. Обыграл дома московское «Динамо» со счетом 2-1. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
4: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 8 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
6: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
8: Новая музыка секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Артём, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
11: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Ремикс от продюсера My Life изменил довольно брутальный трек Оливера Калецкого «Cold Sure», превратив его в красивый летний шедевр. В секретной фонотеке «Радиопилот» специально для вас.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Шакира и Бума Бой, Дай-Дай, официальный гимн чемпионата мира по футболу 2026. Приятные воспоминания на 104.10 FM только что. Чуть раньше DJ Snake, Justin Bieber и BTS. Помните? Прекрасно. Здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Буквально через 15 минут проведу в эфире еще один конкурс. Готовьтесь выигрывать призы. Я тоже буду готовиться. В ближайшее время в эфире Филатов and Karras and Dennis First, Metro Boomin, Weekend and 21 Savage, кое-кто еще интересный. И мы в дневном драйве на 104.10 FM. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «СЗ Ривьера Инвест НБ». Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство увлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГР-16-965-81-15-330.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Настало время обещанного конкурса на 104.10 FM. Это состязание, ну, в основном для автомобилистов. Впрочем, если вы выиграете приз, то подарите его какому-нибудь знакомому автомобилисту, даже если таковым не являетесь. Да, это шанс выиграть набор по уходу за автомобилем. Набирайте 237-104 и выигрывайте этот приз от нашего смелого спонсора МОО ФАС БГО «Автомобильная команда Урал Автошоу». Да-да. 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапные соревнования по дрифту – Кубок Мега-Дрифт. Наш конкурсный вопрос будет касаться дрифта. Набирайте 237-104. Похоже, кто-то есть в эфире. Нет, линия свободна. Набирайте 237-104. Ожидаю. Да, есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Александр.
2: Александр, вы случайно не дрифтер? Боком иногда не ездите?
3: Нет, уже не тот возраст.
2: Ясно. Но, тем не менее, набор по уходу за автомобилем вам интересен, да?
3: Ну, да, согласен.
2: Ну, всем дрифтерам еще раз сообщаем, что 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапные соревнования по дрифту «Кубок Мега-Дрифт». Ну и вот давайте поговорим о дрифте. Дрифт, как отдельная автоспортивная дисциплина, сформировался в 70-х годах 20 века в Японии. Где дрифтили японцы изначально? Варианты ответа: на горных дорогах, в тоннелях метро или на крышах многоэтажных парковок. Как вы думаете?
3: Так, еще раз можно повторить вопрос, не вопрос, а ответ.
2: На горных дорогах, в тоннелях метро или на крышах многоэтажных парковок?
3: Ну, мне кажется, на крышах.
2: Сожалею, нет, не на крышах. Хотя, наверное, на крышах они потом позже тоже дрифтовали. Но началось все совсем с другого. Набирайте 237-104 и ответьте на этот несложный вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Константин меня зовут.
2: Константин, ну вы-то дрифтер.
3: Наблюдаю.
2: Иногда, да, бывает все-таки?
3: Да, конечно.
2: Боком. Ну так, где же дрифтили японцы в 70-х годах 20 века, когда отдельная автоспортивная дисциплина дрифт только сформировалась? У нас осталось на горных дорогах или в тоннелях метро, как вы думаете?
3: В горах, конечно же.
2: Ну, естественно, в горах. Все верно, и это правильный ответ. Ура! Я поздравляю вас, вы становитесь счастливым обладателем набора по уходу за автомобилем. По этому поводу можете толкнуть в эфире речь. В чей хотите адрес? Вещайте, пожалуйста.
3: Ой, слушайте, да всем хорошего настроения и отличного понедельника.
2: Спасибо, прекрасная речь. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Следующий конкурс от этого же спонсора будет в эфире в это же самое время, но теперь уже завтра. Еще раз напомню, 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» одноэтапное соревнование по дрифту «Кубок Мега-Дрифт». Все, кому интересно, записывайтесь в участники или зрители этого турнира. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы. А музыка вернется скоро. Полетели.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял. Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. И специалистам позвони. Набери 201-5533.
4: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
6: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
4: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
9: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
10: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
11: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
10: Подробнее на lenina-100.ru.
11: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
12: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
15: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
16: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
17: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
18: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
19: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
20: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
21: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
6: «Одрил Групп». Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
14: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
15: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Побег из города? Поддерживаю!
17: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
18: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
19: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
20: Такое нельзя упускать.
21: Успевайте и вы.
22: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
23: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-17.
24: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
25: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
26: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото.
24: Приезжай на большую

0: продажу мототехники и экипировки. И получай классные призы. Бери от Емото все.
1: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
2: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич, ОГРНП 304-667-404-800-092.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер дал положительную оценку прошедшей 5 сентября встречи с президентом Путиным в Кремле. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Зять американского лидера назвал диалог очень хорошим, со множеством вопросов с обеих сторон. Напомню, американские спецпосланники Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в минувшие выходные. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что переговоры были сфокусированы на получении информации об итогах контактов Штатов с Украиной и представителями Евросоюза. Президент Путин объявил о прекращении ударов по Киеву до 8 сентября, однако ВСУ атаковали дронами регионы России накануне и минувшей ночью. Между тем, многоквартирный дом в Перми, в который попал беспилотник, оцеплен по периметру, к нему никого не пускают. Там же дежурят все экстренные службы, скорая помощь, медицина катастроф, пожарные, полиция. Перекрыты ближайшие улицы, пишет Я-1, ссылаясь на коллег портала 59.ру. У дома пострадала облицовка, разбиты некоторые окна, частично повреждены балконы. Публиковать адрес дома СМИ не могут, согласно указу губернатора о запрете информации, связанной с атаками беспилотников. Невозможно опубликовать и фотографии. Разрушений. Напомню, губернатор Пермского края Махонин ранее сообщил о том, что один человек при атаке погиб, четверо пострадали. Мэрия Екатеринбурга установила лежачие полицейские на улице Мира перед площадью Кирова и главным корпусом УРФУ. Это место давно получило дурную славу из-за сборищ автотусовщиков. Цель лежачих полицейских – сделать невозможным дрифт. Водители, между тем, скептически отнеслись к установке искусственных неровностей. Их установили только на проезжей части. Рядом есть большая асфальтированная площадка. Формально знаки запрещают парковку на ней, но автомобилисты игнорируют требования, пишет Я-1. По ночам площадка часто заставлена машинами, громко играет музыка, уличные гонщики пускают машины в занос. В Екатеринбурге еще один ветеран СВО с тяжелым ранением получил автомобиль с ручным управлением. Ключи от специализированного «Москвича-3» вручили Богдану Хану, участнику штурма Авдеевки, сообщила пресс-служба Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества». Машина приятная и удобная, первые впечатления положительные, спасибо большое фонду, цитирует бойца областная газета. Это уже 11-й автомобиль, врученный свердловским участникам СВО. Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР через реку Туманную. По нему транспорт будет ходить круглый год. По мосту Дружбы через реку Туманную действует железнодорожный маршрут, но его было мало для обеспечения потребностей в перевозке, пишет агентство ТАСС. Протяженность автоперехода почти 5 километров. На мосту две полосы движения. Параллельно построен автопункт пропуска через госграницу Хасан. Новый мост позволит бизнесу нарастить объемы перевозок, сократить транспортные издержки, обеспечить надежные поставки продукции. Это будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами, счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ-эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 8 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
10: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
12: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот». Пилот.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хане.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
5: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
7: УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: «Одрил Групп». Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Я

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741. 16+.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не
4: чтобы
3: любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то
3: вместе
4: косточки
3: кого-то
4: перемыть.
3: Вместе кого-то не любить, короче. Вот.
4: Мы в катапульте по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта». На бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
7: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: 900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер дал положительную оценку прошедшей 5 сентября встречи с президентом Путиным в Кремле. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Зять американского лидера назвал диалог очень хорошим, со множеством вопросов с обеих сторон. Напомню, американские спецпосланники Стивен Виткоф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в минувшие выходные. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что переговоры были сфокусированы на получении информации об итогах контактов Штатов с Украиной и представителями Евросоюза. Президент Путин объявил о прекращении ударов по Киеву до 8 сентября, однако ВСУ атаковали дронами регионы России накануне и минувшей ночью. Между тем, многоквартирный дом в Перми, в который попал беспилотник, оцеплен по периметру, к нему никого не пускают. Там же дежурят все экстренные службы, скорая помощь, медицина катастроф, пожарные, полиция. Перекрыты ближайшие улицы. Пишет Я1, ссылаясь на коллег портала 59.ру. У дома пострадала облицовка, разбиты некоторые окна, частично повреждены балконы. Публиковать адрес дома СМИ не могут, согласно указу губернатора о запрете информации, связанной с атаками беспилотников. Невозможно опубликовать и фотографии разрушений. Напомню, губернатор Пермского края Махонин ранее сообщил о том, что один человек при атаке погиб, четверо пострадали. Мэрия Екатеринбурга установила лежачие полицейские на улице Мира перед площадью Кирова и главным корпусом УРФУ. Это место давно получило дурную славу из-за сборищ автотусовщиков. Цель лежачих полицейских – сделать невозможным дрифт. Водители, между тем, скептически отнеслись к установке искусственных неровностей. Их установили только на проезжей части. Рядом есть большая асфальтированная площадка. Формально знаки запрещают парковку на ней, но автомобилисты игнорируют требования, пишет Я1. По ночам площадка часто заставлена машинами, громко играет музыка, уличные гонщики пускают машины в занос. В Екатеринбурге еще один ветеран СВО с тяжелым ранением получил автомобиль с ручным управлением. Ключи от специализированного «Москвича-3» вручили Богдану Хану, участнику штурма Авдеевки, сообщила пресс-служба Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества». Машина приятная и удобная, первые впечатления положительные, спасибо большое фонду, цитирует бойца областная газета. Это уже 11-й автомобиль, врученный свердловским участникам СВО. Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР через реку Туманную. По нему транспорт будет ходить круглый год. По мосту Дружбы через реку Туманную действует железнодорожный маршрут, но его было мало для обеспечения потребностей в перевозке, пишет агентство ТАСС. Протяженность автоперехода почти 5 километров. На мосту две полосы движения. Параллельно построен автопункт пропуска через госграницу Хасан. Новый мост позволит бизнесу нарастить объемы перевозок, сократить транспортные издержки, обеспечить надежные поставки продукции. Это будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 8 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Артём, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
10: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Хорошего вам вечера понедельника в их хорошей компании. На прощание от меня в секретной фонотеке Адам Порт. Move. Спасибо, услышимся. Пока.

0: Привет всем зарулившим на 104.10 в Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И в любой момент абсолютно вы можете побывать в нашей студии, для этого даже ехать сюда не обязательно, можно ведь просто подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: У меня для вас сразу новость 18+. Убираем самых маленьких от приемников. Молодой парень из Белоруссии украл из магазина для взрослых.
2: А у меня вот если друг есть, допустим, 1.50 м, мне его надо убрать от приемника. Давай, сказали, самый маленький, уходи.
3: В общем, из магазина для взрослых он украл резиновый полуторс. Как я поняла, от живота до бедер, вот судя по всему.
2: А там же ничего интересного от живота до бедер.
4: Берем только филей, я бы сказал, да?
3: В смысле? Ну вот до середины бедра там достаточно. Интересного в ходе.
2: Все, я не так понял. Теперь я очень понял.
3: Все функциональное, да. Причем довольно нагло он это сделал. Он пришел, попросил сотрудницу принести ему искомую игрушку. Цена оказалась 21 тысяча рублей, что, как он решил, неоправданно дорого, но с пустыми руками уходить не хотел. Планы на вечер отменять был не намерен никак. Так что вот просто взял попу под мышку и пошел к выходу, игнорируя вообще всех и вся. Конечно, по камерам его идентифицировали, задержали. Он тут же раскаялся, сказал: я и работаю, и родителям помогаю. Суд во внимание это принял, приговорил его к 240 часам обязательных работ, и все, собственно.
4: 240 часов он будет вспоминать об этой недоставшейся ему заднице.
2: Я еще думаю...
4: И не понимать, как попал в эту.
2: Мог бы на самом деле избежать этого, потому что вот Валя правильно сказала, не хотел уходить с пустыми руками. Были пустые руки. Была возможность без этого.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Пока что в городе 3 балла. Подставят Блюхера от улицы Раевского до Комсомольской. Начинается небольшая пробка на Карла Либкнехта от Шевченко до Первомайской. Также затруднен проезд по Ленина от Восточной до Карла Либкнехта, и придется задержаться на Первомайской от Луначарского до Карла Либкнехта.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе поведаю вам, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
5: Реклама.
6: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: ТРК «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.

0: звони.
1: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
3: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
1: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
2: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-13. 17.
4: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем, кто за словом в карман не лезет. Столица Урала, 16 часов и 18 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Для того, чтобы в нем поучаствовать, набирайте 237-104. Желательно, чтобы мы с вами дальше знакомство как-то смогли общаться, потому что вот перед эфиром человечек на привете-то и слился сразу.
0: А вот поэтому я всегда и говорю, надо быть в зоне устройства. Еще покрытие сотовой связи.
2: Вы ничего, не слушали.
0: Ничего вы с этим не поделаете.
3: Нам, да. Кстати, еще можно сегодня слово какое-нибудь, как и всегда, тоже загадать. Мы, например, используем слово, которое нам слушатель подсказал.
0: Все сдала сразу же. Всю нашу контору. 237-104. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста. Мы тебя не слышим. Как зовут тебя?
4: Алло.
0: Ты нас не слышишь? Представься, пожалуйста.
3: Алло.
0: У вас имеется имя? Ку-ку.
3: У девочки нет имени.
0: Елена. Елена, а ты на какой планете сейчас находишься? Почему такая долгая задержка между нашими разговорными словами?
4: На Марс решила слетать.
0: Понятно. Ты где-то прячешься от руководства там, да? У себя на работе. А где ты работаешь? Ну-ка, рассказывай.
4: Ой, я работаю в ветеринарной клинике.
0: Ух ты! И сейчас ты где-то там загородилась от животных в соседней комнате. Слушай, а вот эти видосы, где кошки бегают по потолку, если их едва отпустить, они насколько правдоподобны?
4: Нет, такого у нас не бывает.
0: У вас не бегают так? Ну ладно.
3: А что вы им лаванду суете? Что вы с ними делаете?
0: Я думаю, лаванду не ставят в уколах.
2: Жестко, лавандовый раф вам, 3 кубика.
0: Немного ромашки, чтобы расслабиться. Держите, Елена.
4: Они кокосовое молоко не любят, да.
0: Елена, скажи, в курсе нашего конкурса или стоит еще раз о нем рассказать, остановиться на этом?
4: Нет, стоит остановиться еще раз.
0: Итак, у нас для тебя есть одно странное словечко и 3 варианта того, что это слово может значить. Но лишь один из них прав, да, отгадаешь, какой ответ верный, тогда получишь подарок. Слово для тебя сегодня аутриггер. Что такое аутриггер?
3: Возможно, это стимул, запускающий бессознательные ассоциации. Может быть, это такая выносная опора у спецтехники, либо это моряк, ответственный за перезарядку орудий на флоте.
0: Вот одно из этих значений правда. Какое же, ты считаешь, какое верное?
2: Аутриггер.
4: Может быть, это последнее?
0: Это моряк, ты, в смысле? Ответственный за перезарядку орудий на флоте. Ты про него?
4: Да.
0: Ну, может быть, это твой окончательный ответ?
4: Надо подумать. Надо
3: давай,
4: подумать.
3: Можно вслух рассуждать.
2: Да, как правило, до ответа.
0: А как ты будешь озвучивать свои мысли, или мы будем просто прикидывать, вот сейчас в этот момент думает она или...
4: Нет, все-таки давайте остановимся.
0: Ну, на чем?
4: Все-таки на последнем, на 3-м варианте.
0: То есть моряк, ответственный за перезарядку орудий на флоте. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправильный вариант. Не расстраивайся. 237-104, звони в другой раз. Кто готов подменить? Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя? Можно говорить.
5: Алло, всем привет, это Саня.
0: Вау, Саня! Что думаешь по поводу аутриггера?
5: Опора, да?
0: Действительно, она. Выносная опора у спецтехники, которая увеличивает устойчивость конструкции или против опрокидывания используется. Поздравляем тебя с победой, Александр.
2: Вот, знаешь человека несколько секунд, а уже хочется с Саней зависнуть где-нибудь.
3: Да.
0: Я хотел сказать Андрею слово, которое предоставил, большое спасибо. Он машинистом экскаватора работает, как раз нам это слово ты порекомендовал.
2: Да, если ты нас слышишь, огромное спасибо. Ничего за это мы еще не даем, но от души.
3: Ну, мы немножко меньше поработали сегодня.
0: Будет забавно, если Андрей сейчас сидит рядом с Саней. Единственный, кто знал правильный ответ.
3: Сейчас подарок-то поделят.
0: Поздравляем с успехом, Александр. Оставайся на связи. За эфиром выберем с тобой подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать. Yo, yo, yo, yo, yo.
10: Реклама.
11: Сань, ты чё, пират?
12: С чего это?
11: Так одноглазый ездишь.
12: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
11: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
12: Я понял. Ксенон Шоп 96.
11: Звони 385-85.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
16: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
17: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-41, 16+.
18: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
19: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
20: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
21: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
22: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
23: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
22: Подробнее на lenina-100.ru.
23: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
24: Застройщик ООО «СЗ Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
15: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
25: «Lucky Motors».
26: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
27: Анна, плитка.
28: Анна, сухие смеси.
29: Анна, вы просто песня.
26: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
30: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
31: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
32: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: звание. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут на радиопилот. Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карты в городе сейчас 3 балла. Подставит Куйбышева от Хохорякова до Московской. Начинается пробочка на Ленина от Восточной до Карла Либкнехта. Сама Карла Либкнехта подставит от Шевченко до Первомайской. Плотновато на Большакова от Белинского до улицы 8 марта. Начинается затор на Крауле от Токарей до улицы Репина. И придется задержаться на Первомайской от Луначарского до Карла Либкнехта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. Столица Урала, 16 часов и 33 минуты, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов рассказать о новинке геймдеба в рубрике «Игротека».
1: Есть одна у меня любимая франшиза видеоигр, называется она Metal Gear Solid. Угу. И с одной из ее частей обошлись очень некрасиво, это Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. И эта игра в свое время вышла только на третью Соньку, и больше нигде никак ее пощупать особо-то было нельзя. И вот недавно выпустили HD ремастер для компов. Поэтому у тех, кто тоже любит эту франшизу, наконец-то есть возможность поиграть в четверку, при этом не владея консолью. Вкратце расскажу, это тактический шпионаж экшен, он же стелс экшен, где вы выступаете в роли солдата, который в одну рожу втихаря проводит вот какие-то свои миссии, операции. Mm-hmm. И здесь вы будете играть за старую уже версию. В первой, вот второй части был Solid Снейк, главный персонаж, молодой, красивый невероятно. А тут четвертый, он уже старикан, которому сразу сначала говорят, что вообще времени осталось немного, и вот себя показал один из его старых противников на Среднем Востоке, и вот вы туда отправляетесь.
0: А в коробке-то прячемся, как в старой части.
1: Есть коробки, но в этой части есть еще и октокамуфляж, так называемый.
0: Ой-ой.
1: То есть это костюм на главном герое, который позволяет прижаться к стенке и принять ее цвет. То есть вас все еще видно, понятное дело, но значительно хуже. Вообще, игра очень сильно отличается от всех других во франшизе, поэтому непонятно, почему так долго ее не хотели воскрешать. Во-первых, прикольная фишка с октокамуфляжем. Во-вторых, огромный выбор оружия по сравнению с другими частями, которые были до этого. Но и самое главное, здесь не как это обычно происходит в Metal Gear Solid, тут вы в активной зоне боевых действий находитесь. Mm-hmm. То есть, не вы выступаете против кого-то противника, а вы между двух огней постоянно находитесь. И это на самом деле очень сильно меняет динамику игры. В любом случае, честно скажу, это для фанатов. Если вы не играли никогда в Metal Gear, то тогда, наверное, и не стоит. Но если играли и пропустили четверку, ребята, это ваш шанс узнать, что там со старым Снейком вот происходит. Поэтому, если любовь к франшизе у вас имеется, заходите на игровые площадки, качайте Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радио «Пилот» не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Прежних отношений России и Запада, какие были до февраля 2022 года, уже не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, пишет ТАСС. Западу, который раньше врал и продолжает врать, доверия не будет никогда, подчеркнул глава МИД. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что России и Европе все равно придется налаживать связи, так как они географически не могут избежать друг друга. Электричка Екатеринбург-Пермь столкнулась с грузовиком «Рено». ДТП произошло 6 сентября около 23 часов на 1509 километре перегона станции Кукуштан-Ергач Свердловской железной дороги. К счастью, в результате серьезного происшествия никто не пострадал. Подвижной состав электропоезда «Финист» был поврежден. Задержка в движении после аварии составила около 30 минут. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, которой ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». Россияне при поиске работы начали добавлять в резюме мемы и шутки, чтобы обмануть нейросети. Например, дата-аналитик с опытом чесания пузиков капибаром получил 100 откликов и 40 приглашений на работу. В итоге скрытые шутки живые HR-специалисты обнаруживают только на финальных этапах отбора. Также соискатели упоминают в резюме собеседования, которые закончились провалом. Если это была крупная корпорация, то алгоритмы видят громкое название компании и продвигают профиль вверх, игнорируя приписку об отказе. Это тоже очень популярный способ обмана нейросетей, пишет «Коммерсант». Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
10: Вы видели? Плюс 28 сегодня. Вот это самый теплый день на неделе. Уже завтра.
0: Все начнет... уже, насмотрелись.
10: Вот, да, достаточно. Завтра уже начнет температура снижаться. Днем на термометре до плюс 24, утром плюс 15, вечером плюс 22. Осадков завтра, как и ближайшие пару дней, не обещают. Весь день будет малооблачно. Ветер подует с юго-востока, 2-3 метра в секунду, порывы до 6.
11: А школьники, все, у вас начался учебный год, ходите там. Добро пожаловать в мир, в котором мы живем вообще без каникул.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Любас. Привет всем, кто убирает попутчики радиопилотов. В столице Урала 17 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Если вы любите подглядывать, то знаете, что подглядывать за нами – это один из немногих легальных вариантов. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
2: А у меня еще одна взрослая новость, а вам же не надоело, правда?
1: Не успокоишься никак, да?
2: Нет, никак. 18+, пожалуйста, детей убираем от приемников. Итак, в России появилась еще одна подстава, мешающая людям работать, в частности, офисникам. Все чаще стали диагностировать синдром навязчивого генитального возбуждения. Это состояние, при котором человек испытывает внезапное, неконтролируемое возбуждение без желания сексуального.
3: Это когда аванс приходит.
2: Да, и может рандомно испытать оргазм.
3: Вот это премия еще.
2: Это может произойти прямо во время работы или других занятий, при этом...
1: А минусы будут?
2: Такие кульминации, да, будут. Слушай. Такие кульминации не дают облегчения и могут становиться источником постоянного напряжения.
3: А есть доказательства, какие-то видео, что там никто ничего не трогал прям? Вот все само случилось.
2: Нет, но люди обращаются.
3: Но люди рассказывают,
2: поводу.
3: Да, конечно.
2: Пять раз чаще стали обращаться за несколько лет.
3: Чаще,
2: вот.
3: Правильно.
1: А в чем проблема-то?
2: Ну вот, кстати.
3: Отвлекает, видишь, от рабочего процесса.
2: Да, во-первых, отвлекает от рабочего процесса.
3: Да какой штановки напасешься?
1: Мне бы такую штуку, я бы, знаете, как пил на навигатор. Это было бы сумасшедше круто.
2: Демонстрируешь то, почему, возможно, статистика среди мужчин занижена. То есть в основном обращаются женщины от 40 до 60 лет. Но вот сексолог говорит, что мужчины могут не воспринимать это как повод обратиться к врачу, поэтому, собственно, их меньше.
1: Естественно. Это как когда ты купил себе перчик болгарский, у тебя внутри еще один.
3: Это странное сравнение. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Дорогие любители овощей, 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе, подставит фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, на Карла Либкнехта плотновато от Шевченко до Первомайской. Затор на Куйбышево, Хохряково до Московской, Гурзовская стоит от Белореченской до Московской, сложности на Норильской от ЖД Переезда до Проезжей и 2 пробки на объездной от Московской до Амундсена и от Громова до Амундсена.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
1: Прямо по курсу уже сидит, ждет вас рубрика «Афиша».
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru. Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. Навигатор ведет эфир у официального дилера HVL на Космонавтов 3. Партнер проекта OCS Motors.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте HVL на Космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Привет всем, кто еще не построил планы на предстоящий вечер. Столица Урала, 17:13, а с вами навигатор, готовый помочь с этим вопросом в рубрике «Афиша».
1: Сегодня к 7 вечера можно прийти в культурный центр «Урал» на Студенческой 3 и посмотреть там спектакль «Ласточка». Это поучительная драма, серьезная достаточно. В центре сюжета отношения матери и дочери, причем очень непростые. Весь контакт — это ссоры, друг друга не понимают, и вдруг случается какое-то усугубляющее все это дело событие, и теперь им еще сильнее надо постараться, чтобы наладить контакт. Билеты от 950 рублей, 12+. Можно к 7:30 вечера прийти в Калейдотеатр на Ленина 97 и посмотреть там экспериментальную постановку, которая состоит из двух и называется «2+2». На сцену сперва выйдут две актрисы, которые играют деревенскую и городскую жительниц, а затем настанет очередь двух актеров, которые играют уже двух 40-летних мужчин, которые вдруг стали друг другу отчимом и пасынком. Какая-то вот там история. Билеты 1200 рублей стоят, 18+. К 8 вечера можно прийти по классике в клуб «Эверджаз» на Тургенева 22. Там пройдет джем-сейшн с резидентами клуба. Сходите, послушайте джаз в его естественной среде обитания. В групповой импровизации, когда и опытные начинающие джазисты просто отдаются музыке. Билет стоит 600 рублей, 6+. Ну и по стендапу. В 8 вечера можно сходить в бар «Ставников» на «Розы Люксембурчик».
2: Люксембурчик,
1: да.
2: Роза
1: Люксембург 14. Там открытый микрофон будет у всех комиков по 2 минуты, смешные получают больше. Либо в это же время можно прийти в бар Red Cooper на Ленина 36. Там начнется шоу «Новые шутки», где комики расскажут материал, который вот еще нигде раньше не звучал. Оба мероприятия бесплатные, но что-то взять попить себе на баре нужно. 18+. В общем, чтобы вы не выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
5: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Привет всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 17 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Великобритании девушка не села в тюрьму, потому что места на нее не хватило. Она работала в больнице Лондона и за 2.5 года похитила около 62 миллионов рублей. Она там проворачивала бухгалтерские махинации в статьях расходов, купила себе в итоге Теслу.
0: Врач-проворач.
1: Да, такая она. Купила себе Теслу, телек, шмотки, вейпы покупала тоже очень много. В итоге схему спалили, состоялся суд, девушку приговорили к условному сроку и обязательным работам, потому что места в тюрьме нет, британские тюрьмы, мол, заполнены до отказа. И женщина от приговора расплакалась, я не поняла, если честно, от счастья или нет.
0: Но смотря настоящему... какой-то житель.
1: Да, по-разному бывает.
2: А что если она одна из этих вот, как мужики, которые просят, чтобы их посадили лишь бы от жены подальше, она тоже, она уже распланировала такая, с кайфом посижу с подружайками. Там будут наслаждаться.
1: Ну, там мои все.
0: Посидит-то точно, но вот насчет кайфа не уверен.
1: А в Мексике провели конкурс по аурафармингу. Если вы не знаете, что такое аурафарминг, это новый термин интернетный. Стремление целенаправленно создать вокруг себя атмосферу, мол, ты весь такой уверенный, невозмутимый.
2: Загадочный.
1: Загадочный очень, да.
0: При помощи аромапалочек делается.
1: Вот это тот самый чувак на тусовке, который в углу сидит с очень сложным лицом. Вот это вот аурафарминг.
0: Чемпионат по этому сделали, да?
1: Да, участники стараются, то есть, совершить максимально какой-то эффектный, безумный поступок, чтобы в интернете стать известными. И к веселью присоединился политик, который в следующем году собирается у них мэром стать. Его помощники принесли его в парк в гробу, после чего попросили толпу погромче покричать, чтобы воскресить политика.
2: Нежить! Да-да-да, он вылезает, они уже с факелами, с вилами стоят.
1: Я больше представляла, как дедушка. В общем, он действительно вот пробудился, крышка гроба слетела, он вылез, начал танцевать. Вот такие у нас
0: политики. Ну, я думаю, ни одна крышка слетела.
2: Там была, пришла старушка, которая не в курсе всей акции была.
0: Там еще, я слышал, фляга свистела.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Навигатор, навигатор, о попробкам ваш куратор.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
8: Я понял. Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
12: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
13: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
15: Стоп, пешеходный переход.
3: Пропускаете? Спасибо.
14: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
15: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
17: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинство 27-39-24-4-7-4-1, 16+.
18: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
19: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
20: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
21: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
22: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
23: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
21: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
24: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
25: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках действия и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17:26, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Число Пи.
2: С нами будет играть Анастасия, она в декрете. Доброго вечера.
3: Привет.
4: Добрый вечер.
0: Скажи, давно в декрете, Настя?
4: 10 месяцев.
0: Сколько?
4: 10 месяцев.
0: 10 месяцев. Mm-hmm. Ну и как уже чувствуется, первые прошли вот эти тревоги, теперь как бы на поток все встало.
3: Теперь новые тревоги.
0: Готова дальше продолжать? Или нет?
4: Это уже 5-й декрет.
2: О, это 5-й, то есть ты не готова останавливаться скорее?
4: Нет, это точно последнее.
2: Это, знаешь, напоминает мне преподавательницу, которая у нас в техникуме была, и она каждый курс говорила: этот последний на пенсию. Этот последний на пенсию.
3: Особенно, когда вы лучший, худший, вернее, класс, который мы
2: работали. Она до сих пор там.
3: Серьезно?
0: Да. Анастасия, знаешь ли ты суть нашего конкурса «Число Пи» или стоит о нем рассказать немного?
4: В принципе, знаю.
0: Отлично. Тогда число для тебя сегодня 9999. Что оно может означать? Это 4 девятки.
3: Возможно, это число различных игр, разных игр, вернее, которые максимально вмещал картридж приставки Денди. Может быть, это самый популярный вариант пин-кода в России, либо это год, до которого Финляндия ограничила доступ к российским историческим архивам.
0: 9999. Что из этого правда, как считаешь, Анастасия?
4: Давайте предположим пин-код.
0: Пин-код. Самый популярный вариант пин-кода в России. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, ну, не такой. Говорят, 1, 2, 3, 4. Я им верю.
3: Все 200, еще. 300.
2: Ожидаемо это. Пароль, но...
0: Как зовут тебя? Можно говорить.
5: Александр.
0: Александр, стоит повторить задание?
5: Нет, это картридж.
0: То есть 9999 разных игр вмещал картридж приставки Денди, верно?
5: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но... Знаешь, вмещал и больше, говорят, и 10 тысяч, да, было, но там по факту были просто вариации одной и той же.
2: Ты когда балаболишь, бесконечность предел.
0: 237-104, осталось просто забрать подарочек. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, но что процесс утверждения не отвлекал, тоже важно.
2: Да, все, уже ничего, только забрать подарок.
0: Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут? Можно говорить? Представься, Вячеслав. Пожалуйста. Вячеслав, ты слушал конкурс, был внимательным радиослушателем?
5: Да, да, да, да. Это Финляндия.
0: Это Финляндия. Что-то очень как-то маловато для ответа. 199 и Финляндия как-то связаны.
5: Да, запретила документы.
0: Да, год, до которого Финляндия ограничила доступ к российским историческим архивам. Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Все-таки не запретила, а ограничила именно, что их можно, но контролируемо смотреть.
2: В любом случае, ну как так, Финляндия? Мы же были братанами. Вспомните особенности национальной рыбалки. Как мы с вас угорали. Откуда враждебность?
0: Возможно, и к этим архивам доступ тоже сейчас к нам закрыт. Вячеслав, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно.
6: Навигатор. Информация на правах рекламы.
7: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», в городе сейчас 5 баллов, стоит Куйбышева от 8 марта до Московской. Не едется по Ленина, по крайней мере, от Восточной до Хохрякова. Сложности на Карла Липнихта от Шевченко до Первомайской. Подставят фронтовых бригад от Норильской до Шевской. Сама Норильская почти не двигается от ЖД переезда до проезжей, сложности на базовом переулке от асфальтового завода до Кольцовского тракта и придется постоять на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда и от Тепличной до Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будь то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и

0: опыте нашу горку ски.
1: Класс горимости леса. В регионе установилась теплая сухая погода. Дневные температуры воздуха выше плюс 25 градусов, сообщает Уралгидромет. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег в Шартарском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Нужна также медсправка о допуске и удостоверение личности, сообщили в мэрии. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, но пока обходилось без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, сообщает телеграм-канал Мэш. Россияне стали заметно реже бронировать отдых за границей. Спрос на октябрь и ноябрь упал на 20% к прошлому году, сообщает агентство ТАСС. Летом чаще всего россияне ездили в Турцию и Египет. На них пришлось 88% всех продаж. Третьим стал Вьетнам, куда поток вырос более чем в 2,5 раза, и он вытеснил Объединенные Арабские Эмираты. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
4: В этот вторник погода все еще ожидается шикарная. Обещают малооблачное небо, дождя никакого не будет. Ветер юго-восточный, слабенький, 2-3 метра в секунду. Правда, порывы могут достигать 6 метров в секунду. А по температуре воздуха в течение дня от 15 до 24 градусов выше 0.
5: А вот мне кажется, что, знаете, никогда отчаяние не ранит так сильно, как надежда. Уже хочется, чтобы все, давайте осень. Давайте вот без вот этих намеков, что может быть лучше.
4: Не знаю.
6: Это последний шанс успеть купить тепловентилятор, ребята. Сейчас самое время.
0: Пилот FM.
7: Реклама.
0: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
9: Так прикоснитесь к вашему зикру.
10: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто настроился на 104.10. Отдельный петюля автомобилистам в столице Урала 18 часов и 4 минуты. А с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: И к нам можно заглянуть, абсолютно не стесняясь, никуда для этого не передвигаясь, просто подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Вот наверняка у некоторых была эта идея, но мужчина из Китая просто взял и воплотил. Он открыл салон по чесанию спины ногтями. Услуга выглядит так. Клиент ложится на специальную кушетку, а сотрудник с помощью специальных накладных заостренных ногтей водит по лицу, по телу, там, по спине, по животу. Вот это все. Я видела несколько видео оттуда. Вы в детстве, вот если прищепки на пальцы надевали, оно выглядит примерно так же. Есть еще особенные накладки. Там они в виде тараканов.
5: Я думал, рельсы, шпалы вот эти. Варианты есть, что хочешь выбрать.
4: Около 70% клиентов салона это мужчины. И сам учредитель рассказывает, что идея появилась после того, как он увидел короткое видео в сети. Там жена чесала спину своему мужу, и в комментариях писали, что готовы за это платить. И теперь платят. В час он берет около 4000 рублей, в месяц зарабатывает 1,3 миллиона рублей. Прибыльно.
3: В этой концепции мне просто интересно, в чесальном салоне, как выглядит почес с окончанием?
5: Мне больше интересно насчет, нет ли кожных заболеваний, которые друг другу так люди передают.
4: А там накладки же какие-то.
5: Ну, накладки, главное, чтобы каждый раз их как-то...
4: Стерилизовали как-то, ага.
3: Но на самом деле должен признать, что да, есть эта фишка. Обожаю, когда мне спину чешут. Если женщины отказываются это делать, нам в принципе не по пути абсолютно.
5: Видишь, обычно ты не можешь объяснить, как правильно нужно и где почесать.
3: Поэтому надо чесать все. И давайте без вот этих вот я почесала минуту и закончила. Сеанс должен длиться 20 минут как минимум.
4: Женщины, разве вам минуты достаточно бывает? Вот можно же какое-то понимание проявить все-таки.
3: Добро пожаловать в наши антифеминистские войска, Валентина. Мы давно вас ждали, и вот ты здесь.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. В городе 4 балла. Подставит Куйбышева от 8 марта до Московской. На ИКАДе не едется от 19 до 16 километра. Также сложности на Щерца от машины до Степана Разина. Подставит Щербакова от Пронина до Павлодарской. Затор на Карла Липнихта от Шевченко до Первомайской. И придется задержаться на Гурзовской от Белореченской до Московской.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Далее будем строить культурную программу в рубрике «Афиша».
6: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
7: Реклама.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в «Лос Маркет» обращаться, как все соседи.
10: «Лос Маркет». 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: «Лос Маркет».
8: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
12: Едим и веселимся с наслаждением.
13: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
14: Эко-глобус. У нас так принято.
11: Щербакова 4. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Продолжите фразу. Три десятки это.
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Побег из города. Поддерживаю.
8: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
9: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-0017.
12: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
14: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
15: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
16: Паравье мото! Да, паравье мото!
17: Паравье мото! Пришло мое время! Паравье мото!
18: Это песня какая-то? Пара-пара, емота, мото-мото.
16: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от емота все!
2: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
6: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: В «Монетке» качество на высоте. Печенье «Орешки Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Добрый вечер всем, кто желает окультуриться. В столице Урала 18 часов и 14 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра можно к 7 вечера прийти в окружной дом офицеров на Первомайской 27. Там покажут спектакль «Приваловские миллионы» по роману «Мамина сибиряка». Значит, после 15-летнего отсутствия в маленьком уральском городке туда возвращается мужчина по фамилии Привалов. Он наследник заводов и некий символ, вокруг которого сразу начинается ажиотаж. Среди местных всем охота примазаться к его богатству. Билеты от 600 рублей, 16+. В четверг, 10 сентября, можно к 15:30 сходить с детьми в Екатеринбургский театр кукол на Мамина сибиряка 143. Там покажут кукольный спектакль «Сказки мира». Угу. Артистка из Замбии владеет техникой чревовещания и может озвучивать на сцене сразу трех персонажей. И вот она будет рассказывать поучительные русские и африканские сказки. Билет стоит 2000 рублей, 6+. В субботу, 12 сентября, можно к 8 вечера прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там пройдет трибьют-концерт «Metal God Show». Большое 6-часовое шоу, в котором будут задействованы 5 коллективов. Они исполнят песни всемирно известных метал-групп «Metallica», «Bullet for My Valentine», «Guana Apes», «Limp Bizkit» и «Whitesnake». Билет стоит 1000 рублей, 16+. А в воскресенье, 13 сентября, можно к 7 вечера прийти в клуб «Фабрика» по адресу переулок Центральный рынок 6. Там уже пройдет концерт группы «Свидание». Они исполняют инди-рок и поп-рок, то есть у них такая романтическая направленность, можно предположить по названию. Олдскульное, теплое звучание. Вот
0: для
1: шансона они...
0: тоже название подходящее.
1: Вы, возможно, слышали одну из их самых популярных песен. Это «Случайная любовь». Билеты от 2200 рублей, 12+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Я пока

0: спонсор конкурса «Городской квест» ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 20 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время проверки этих знаний в конкурсе «Городской квест».
2: Нам нужен проверяемый в такой ситуации, выходит. 237-104 надо набрать, это первый этап проверки.
0: Да, и важно находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, тут до этого неоднократно срывался звоночек.
2: Да, я тоже чуть не сорвался.
3: Привет.
2: На третий раз.
0: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Владимир меня зовут.
0: Владимир, ты до этого звонил или ты вот прямо сейчас решил?
4: Нет, я сейчас решил позвонить.
0: Молодец. Скажи нам, Владимир, где трудишься, чем занимаешься?
4: Я в такси работаю.
2: Где?
3: В такси?
0: Сейчас кого-то везешь или один?
4: Нет, я отработал смену, точнее говоря, цель выполнил, 156 заказов за неделю, сейчас домой.
3: Красавчик.
0: Серьезно, ты ставишь цели себе или приложение?
4: Нет, приложение бонус предлагает.
0: И надо, соответственно, дотянуть до этого количества, чтобы его получить. Понятно.
3: Слушай, поздравляем тебя, молодец.
2: Да, но именно поэтому мне никогда нельзя работать в такси, потому что там начнется бонусы за быстрое прохождение уровня. Я все, у меня crazy такси игра.
0: Владимир, город Екатеринбург является твоим родным?
4: Да.
0: Ну, я думаю, тогда должен справиться с нашим экзаменом. Всего у нас для тебя есть 3 вопроса. На каждый из них 3 варианта ответа предоставлен. И отгадаешь, какой из них правильный. Тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась. Игра началась.
3: Итак, какой из этих переулков можно встретить на Эльмаше? Запятина, Замятина или Занятина?
4: Замятина.
0: Это правильно. Николай Николаевич Батурин, его настоящая фамилия Замятин, это российский и советский общественный и политический деятель был.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, в каком районе города у нас находится улица Зоологическая? 7 ключей, Юго-Запад или в Тузгородок?
4: Юго-Запад, за Радуга-парком.
0: Конечно, легкотня-то тебе какая идет. Ну вот, третий вопрос. Сегодня он связан с Юго-Западом, а именно со сквером Авета Тетеряна, расположенный, который вдоль улицы Шаумяна, в районе пересечения с Ясной Белореченской. Как ты думаешь, кем был Авет Рубенович Тетерян? Первый вариант – советским тяжелоатлетом и олимпийским чемпионом. Второй вариант – армянским композитором. Третий вариант – уральским летчиком и космонавтом.
4: Я думаю, летчиком, наверное.
0: Что-то помнишь такое, да?
4: Дело в том, что у нас в честь летчиков очень много названо там улиц. То есть улица Чкалова, которая рядом с Юго-Западом.
0: Да, рядышком есть. И Водопьянова, и очень много у нас.
2: Да, но я бы тебе так сказал. Тут на самом деле в имени есть подсказка.
3: Это правда.
4: Вариант армянский кто?
0: Композитор был.
3: Армянский кто?
4: Армянский композитор, значит.
2: Но сфокусировался на правильном, не на композиторе.
0: Ну что ж, рыба на лим, подарок дадим, действительно, его назвали армянским Моцартом. Получил он широкое признание общественности как композитор еще в 80-х годах 20 века, когда новаторские симфонии стали включать ведущие музыкальные коллективы в свой репертуар и дирижеры.
2: Так ему надо было тогда фамилию поменять, чтобы он был Моцартериан.
0: Догадался, да.
4: Многие ведь поменяли фамилию. Есть, допустим, улица Ивана Айвазовского, настоящее это у него имя Аванес Авазян.
0: Да, так и значит, знаешь, Лазарев, который, как он, Лазарев Иосифович Вазбейн, который, как выяснилось, потом стал Утесовым.
2: Я только хотел сказать, ну а теперь давайте вспомним евреев.
0: Владимир, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
15: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Акция действует до 20 сентября этого года.
17: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
18: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
19: Анна, плитка.
20: Анна, сухие смеси.
21: Анна, вы просто песня.
18: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
22: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
23: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
24: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
25: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
26: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
2: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Ответчик радиопилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карта в городе сейчас 5 баллов. Плотники на Куйбышево. От 8 марта до Московской. Грузовская стоит от Белореченской до Московской. Сложности на Щерца от Машинной до Степана Разина. Заторы на Сибирском тракте Декабристов от улицы Буторина до Чапаева. Не радует движением Крауля от Токарей до Репина. Сложности на Икаде от реки Березовка до 16 километра. И придется задержаться на объездной дороге от Московской до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будь-то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажите, пожалуйста, приобрел Volvo XT60 2012 года.
2: Так.
3: Пробег 305 тысяч километров. К чему готовиться? Правильно ли я сделал выбор?
2: А вы хорошо вообще проверяли машину?
3: Я заехал к официальным дилерам на диагностику, но она была поверхностная.
2: Шестидесятка дизельная?
3: Дизельная, 2.4.
2: Я тоже как бы вот на эту машину смотрел. Мне там много всяких фишек нравилось. Конечно, сейчас по сравнению со всеми автомобилями он выглядит так архаично, знаешь, когда там вот этот вот приемник, вот это вот кнопочное управление везде. Это аналоговый, как говорится, аналоговый автомобиль. Но дизель — это тема. Я так скажу, один из самых таких интересных, производительных. Но топливное оборудование проверять постоянно. К сожалению, на него пагубно влияет качество топлива, и сейчас очень многие начали юзать исключительно добавки в него. Стоимость там в ремонте достаточно серьезная. Если мы берем вот этот 220-сильный дизель, в принципе, тема выносливая, и коробка даже выносливая. Тщательно проверять систему полного привода. В основном, если все в порядке, работы будут связаны с текущими какими-то моментами, подшипники, подвеска, еще что-то такое. Ну и в целом просто моральное устаревание автомобиля. 300 с лишним тысяч – это не приговор. Но, как с любым предпенсионным пробегом, да, надо уже как бы глаз да глаз. Любая маленькая проблемка может перерасти в очень серьезную и большую. Так что спокойненько эксплуатируем, и если вы его действительно нормально проверили или хотите его перепроверить, то, ну, на мой взгляд, сейчас самое то, пока не похолодало.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста.

0: дизельная тема, она достаточно сопливая, и здесь надо очень внимательно поговорить с теми, кто занимается топливным оборудованием, насколько оно ремонтопригодно. Специалистов там буквально 2-3 компании на пересчет, как говорится, одной руки. Поэтому тут, я думаю, ты можешь просто в любое место обратиться, навести какие-то справки, плюс специализированные сообщества, если кто-то уже сталкивался именно с дизельной версией, каковы они в ремонте. Подвеска слабовата, особенно задняя, без нагрузки, ну, такое себе в управлении автомобиль. И, на мой взгляд, вот там генерации какой-нибудь 12-13 года еще и шумноватые. Дальше они ее подраздевали, потом снова наряжали. Сейчас новая версия, вот у них вышла в 23-м, по-моему, году второго рестайлинга. Да, ну, да. Такой, как бы, типа космолет, но по факту, вот честно скажу, я катанул один раз и больше не захотел.
1: Слушай, а по полному приводу там ничего не слышал? Там,
0: полноприводные что-то... версии всегда страдают в двух моментах. Если перегрели, либо попала влага. Следить за этим надо и проверять. Также можем продиагностировать. Как только ты поднимешь машину, все сразу будет понятно.
1: Понял, Саш. Ну, ладно, будем...
0: Да, здесь вопрос цены. Если цена прям интересная, то тогда можно взяться.
1: Адекватная, да, цена вроде адекватная. Один хозяин, как бы, вот то, что подкупает, то, что вот он хочет пересесть там на... другой посвежее автомобиль, и вот как бы этот предлагает, я вот в раздумьях.
0: Ну, хорошенечко проверить и вперед, ну, опять же, с дизелистами посовещаться, потому что иногда на этом этапе сразу приговор выписывают.
1: Ага, понял. Спасибо за консультацию.
0: Не за что. Вот, удачи в выборе. Благодарю вас, господа, за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 000 рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
4: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
5: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 18 часов и 42 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
6: И напоминаем, что 9 сентября в эту среду навигатор будет вести шоу в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Можете к нам заглянуть, если будете мимо проезжать, а если нет, в любом случае следить за происходящим можно на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте на видеотрансляции. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
7: В Индии на днях собрали урожай бетона. Там ситуация произошла. Только-только залили свежую дорогу, бетон затвердеть не успел. Местные деревенские жители сразу по окончании работ массово там собрались, начали набирать себе свежий бетон в ведра, тазы, гребли лопатами. Люди приходили с семьями. Детям в руки давали тару, чтобы унести домой побольше бетона. Короче...
5: пока не схватился.
7: Да,
5: скоро... и полиция не схватилась.
7: Да-да-да, скоро у кого-то будет новый пол у кучи народа.
6: Вот видно, что они шебутные. Мы-то в России знаем. Вот они побежали свежий асфальт собирать, а он же не зрел еще. Вот когда сам отвалился. Это все, это природа отдала. Собирай да наслаждайся.
7: Там еще если червячок внутри есть, тоже
6: это значит самый вкусный асфальт у тебя. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
8: Реклама.

0: Мельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика».

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.
12: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
14: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
15: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Oh.

0: звони.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Армянский премьер Никол Пашинян летит в Москву. Точные даты визита пока не называются. Они согласовываются по дипломатическим каналам. В Москве пройдут российско-армянские переговоры на высшем уровне. Их главными темами станут будущее Армении и ее политический курс, а также референдум по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Депутата Екатеринбургской гордумы от партии «Яблоко» Константина Киселева отпустили из полиции. Как пишет портал «Сигнал», претензии к нему возникли из-за публикаций в соцсетях, сделанных в 2019 и 2021 годах. Его обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Там на заднем плане была видна большая буква «H», рассказали в телеграм-канале регионального отделения партии. Когда пройдет заседание суда, пока неизвестно, пишет Е1. Минпромторг России подал два иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». Мемориал в память о хоккеистах, тренерах и сотрудниках клуба «Локомотив» установили возле УГМК-арены в Екатеринбурге. Ярославская хоккейная команда погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. С момента страшной трагедии под Ярославлем прошло 15 лет. Тогда среди погибших хоккеистов был и наш земляк, уроженец Свердловска Александр Вьюхин. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил только один. В день памяти хоккеисты, руководство и персонал автомобилиста возложили цветы к мемориалу возле УГМК-арены. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» для «Иванушек». Она создается ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл», сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жизнь самостоятельно, объяснил продюсер. По его словам, в состав «Аленушек» войдут три участницы по аналогии с «Иванушками», пишет «Лента.ру». Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
8: Вы видели? Плюс 28 сегодня. Вот это самый теплый день на неделе. Уже завтра.
0: А все уже, насмотрелись.
8: Достаточно. Завтра уже начнет температура снижаться. Днем на термометре до плюс 24, утром плюс 15, вечером плюс 22. Осадков завтра, как и ближайшие пару дней, не обещают. Весь день будет малооблачно. Ветер подует с юго-востока, 2-3 метра в секунду, порывы до 6.
9: А школьники, все, у вас начался учебный год, ходите там. Добро пожаловать в мир, в котором мы живем вообще без каникул.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие –
2: а также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге начало 8-го, а с вами на 104,4 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И спешим вам сообщить, что 11 сентября катапульта будет работать в официальном дилерском центре «Теннет плюс июль» на Металлургов 65. Можно за всем происходящим следить на нашей видеотрансляции. Если рядом будете, то вообще заглянуть к ребятам. Партнер проекта ООО «Наши машины». «Теннет плюс июль». Официальный дилер Теннет Плюс на Металлургов 65.
3: А на календаре у нас 7 сентября. И сегодня отмечается День внучат в честь связи поколений внутри семьи и безусловной любви бабушек и дедушек к своим внукам.
4: А внучки не подходят под праздник?
3: Должны. Из профессиональных праздников отмечается, во-первых, День рыбовода. Это вот профессионалы, которые разведением непосредственно рыб занимаются в искусственно созданных прудах, там, на морских плантациях, вот это все.
4: Звонят им, разводят пожиже. Заставляют брать микрозаймы.
3: Также отмечается праздник барабанщиков. Музыкантов мы тоже сегодня поздравляем.
4: Да, у нас рядом, неподалеку, в соседнем здании открылась школа барабанов.
2: Каждый раз. Любовью напитывайся.
3: Еще празднуется День ежика. Сегодня это экологический праздник ради привлечения внимания к проблеме ежиков. Настоящих. Вот, они занесены же в Красную книгу, потому что у них популяция с каждым годом все сокращается.
2: Ну, смотря каких. По-моему, не все. Наши-то вот эти вот.
4: Мясные не занесены.
2: Да. Те, которых мы едим, они в порядке все с ними.
3: Еще отмечается День памяти Google в честь дня рождения одного из основателей корпорации, программиста русского происхождения Сергея Брина.
2: Ага, потому что у американцев ничего своего нет. Вот. У них все свое смотришь, а у них там русские фамилии вообще-то.
3: Еще отмечается День рассказывания истории о летних путешествиях. Грубо говоря, вот сочинение «Как я провел лето».
2: Если вы одни из тех, кто побывали в отпуске, знаете, когда вы мне показываете свои фотографии и бесите этим, это для меня то же самое, что посмотреть картинки в интернете. Я там не был, я не в курсе.
4: Ну, есть же люди, которые просто приносят эти магниты.
2: Да, носите магниты.
4: Вот, пожалуйста, хотя бы, ну, хуже бы хотел один, кто же страдал.
3: И также празднуется День капы для зубов. В первую очередь для спортивных активностей, чтобы зубы беречь, но вообще, конечно, капы для выравнивания прикуса, для отбеливания зубов, там, если вы скрепите зубами во сне, тоже капа может помочь.
2: Я когда мелкий был, мне никто не объяснил. Я смотрел всякие боксерские матчи, я такой, что у них со ртом у всех?
4: Что за прикольные жвачки? Такая большая, где купить?
2: Ладно, ребята, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
0: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Сибирском тракте Декабристов от Буторина до улицы 8 марта. Сложности на Щерца от Машинной до 8 марта. На Московской толчья от Хомякова до Малышева не радует движением Восточной от Первомайской до Декабристов. Плотновато на Куйбышева от 8 марта до Московской. И придется задержаться на улице 8 марта от Малышева до Декабристов.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались просто. Колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
10: Помогите! Тону!
5: Держись!
10: Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. Джентльмен.ру.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной, 41, район Вторчермет.
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 17 минут, а с вами навигатор, в котором настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню». На связи с нами Иван, он территориальный представитель, продает воду и напитки всякие. Привет.
2: Привет.
3: Привет, привет.
1: Скажи, Иван, сам за водным балансом наблюдаешь своим? Регулярно
3: да,
1: пьешь эти вот 1.5-2 литра воды в день?
3: Когда как, но стараюсь.
1: Это хорошо. А вот по напиткам есть какие-нибудь любимые у тебя? Или все сладенькое? То и любим.
3: Газированная вода, что-нибудь сладкое, кола. Слушай,
1: вот, а есть слабо газированные напитки? Вот всегда есть сильно, средний край, вот редко встречающие. Вот слабого существует? Вот ты хоть раз видел газировку слабо газированную?
2: Это когда она выдохлась, наверное.
1: Это вот понятно, тогда. Что любую можно довести, но именно состояние.
3: Можно найти, да, такие существуют. Надо поискать.
1: Действительно есть, но до нас они почему-то не доходят. Видимо, их любят какие-то определенные категории людей. Скажи нам, Иван, знаком ли тебе наш музыкальный конкурс, или стоит о нем немножко рассказать?
3: Да, знаком, можно не рассказать.
1: Отлично, тогда Мари Краймбрери с небольшим фрагментиком из трека «Все на своих местах» для тебя сейчас прозвучит, правда, но слово мы, как всегда, закрыли вот этим звуком. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок твой готов, рачмокивать.
3: Да.
1: Но полетели.

0: страниц.
1: Мы можем повторить задание текстом, если в этом есть необходимость, Иван, сообщений.
2: Есть.
1: Хорошо, слушай внимательно.
3: Я научилась видеть столько хорошего там, где пути ведут лишь к... Душу беречь как храм. Собственно, это все, что нам нужно для того, чтобы рифму какую-то найти.
1: Научилась видеть столько хорошего там, где все, где пути ведут лишь к... К чему они могут вести?
2: Как ты думаешь? Там.
1: Близко, близко.
3: Рядышком
1: вот
3: очень, да.
1: Там как раз они и водятся. Эти штуки. Ну,
3: пониже, да, спускайся.
1: Я что-то не видел от ученых какой-то информации. Но по поводу того, что вот нашли действительно. А вот про эти вот каждый день говорим. Сколько их будет и как на это, на погоду повлияет.
3: Да, был мультик еще, возможно, ты видел, там по дороге с ними.
1: Ой.
3: Были зверушки.
2: Облака.
1: Ну, конечно же, облакам, это правильный ответ, действительно.
0: Лишь облака.
3: А ты мультик вспомнил?
2: Да.
1: Ну что ж, я уж думал про ежика вспоминать и белогривые лошадки. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Реклама.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
3: УК Симоленд. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
6: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 30 сентября 2026 года.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
11: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
12: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: на пилоте.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» придется задержаться на Серафимы Дерябиной от объездной до Академика Бардина. Едется по Карла Липнихта от Шевченко до Первомайской. Сложности на Щерца от Белинского до Степана Разина. Много машин на объездной от Громова до Амундсена и от Рубежной до Чусовского тракта. И придется задержаться на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
6: Уже 8-я пара за неделю.
4: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
7: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Рубрику представляет ООО «Специализированный застройщик. Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора говорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: На выставке электронных технологий в Берлине компания XBOT GO показала автономную камеру для съемки футбола. Ну, вообще, командных видов спорта. Если вы снимаете концерты, потом не пересматривайте, то теперь то же самое можно делать во время спортивных матчей. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22-го года Хулиан Альварес.
2: Ну, слушайте, ребята, меняйте имена, если в России что-то там.
0: Новинка ставится на штатив у поля и снимает матч самостоятельно, без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный отвечает только за слежение за игрой, а второй, построенный на сенсоре Sony, пишет настоящий 4К-видео. За обработку данных отвечает бортовой процессор с искусственным интеллектом, который одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки, поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пингболом и еще несколькими дисциплинами. Функция есть еще, которая в приложении позволяет заранее ввести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Через приложение XBOT GO можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Ну, отдельно, конечно, продается платная функция, которая превращает отснятый матч в тактический отчет и подборку лучших моментов. Сама камера продается в базовой комплектации за 700 баксов или за 849 уже со штативчиком.
2: А вот помню я историю. 2020 год. Шотландия. Футбольный клуб Inverness Caledonian установил вот эту камеру тоже с искусственным интеллектом, и она лысую бошку судьи снимала весь матч.
3: Поэтому тут обводить хорошо. Можно.
0: Поэтому выбирается дисциплина. Такое на баскетбол обычно ставят. Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанный на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не
4: чтобы
3: любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то
3: вместе
4: косточки
3: кого-то
4: перемыть.
3: Вместе кого-то не любить, короче. Вот.
4: Мы в катапульте по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта». На бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим.

0: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
0: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний «Навигатор» подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но перед тем, как мы покинем студию, конечно же, поделимся занимательным фактом. Многие вот думают, что некоторые западные произведения, они вот бездумные про жестокость и так далее. А вот тем

0: Тем не менее, в мультсериале «Человек-паук» 1994 года главный герой почти не бил врагов кулаками, потому что продюсер не хотел показывать детям, что проблемы можно решать насилием.
1: Поэтому он ногами работал.
0: Ну не, он там чаще использовал паутину, ловкость и хитрость.
1: Также тревожные кнопки и звонки в органы.
0: Да, это тот самый, вот, который паучье чутье, тревожный звоночек.
1: Да, ваш добрый сосед уже вызвал скорую.
0: Тем временем взять Бэтмена, который просто: держи переломанные кости, преступник, у которого не было выбора, ведь я знаю про ситуацию в Готэме с работой.
2: А я правильно помню, что Человек-паук еще когда ловил злодеев, он после этого кидал им что-то оскорбительное в лицо?
0: Ну, он скорее подколы им какие-то кидал.
1: В твоей версии, что он кидал оскорбительное в лицо?
2: Что под руку попадется.
1: Какая-то особая версия сериала.
0: Паутина не только из рук выделялась.
1: Самое оскорбительное, что кидал Человек-паук в лицо своим оппонентам.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на Радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
2: Всем

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллиона человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Стали известны подробности сегодняшнего пожара в районе Меги в Екатеринбурге. Сегодня там загорелась гигантская несанкционированная свалка. Как пишет портал Е1, ее размеры 400 на 400 метров, а глубина залегания мусора и стройматериалов около 6 метров. Об этом сообщают ночные новости. О клубах черного дыма на Новокольцовском тракте в районе автосалонов сегодня сообщили горожане. На место выезжали порядка 7 пожарных машин. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег «Лазер Найт Ран» в Шарташском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а при получении стартового пакета предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к дистанции, сообщили в мэрии. Стартово-финишный городок откроется в 7 часов вечера. В 19:30 стартует детский забег, в 8 вечера дистанция 5 километров и в 9 часов 10-километровый. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти на половину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's.havailpro.ru.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
7: В этот вторник погода все еще ожидается шикарная. Обещают малооблачное небо, дождя никакого не будет. Ветер юго-восточный, слабенький, 2-3 метра в секунду. Правда, порывы могут достигать 6 метров в секунду. А по температуре воздуха в течение дня от 15 до 24 градусов выше 0.
8: А вот мне кажется, что, знаете, никогда отчаяние не ранит так сильно, как надежда. Уже хочется, чтобы все, давайте осень. Давайте вот без вот этих намеков, что может быть лучше.
0: Ну, это последний шанс успеть купить тепловентилятор, ребята. Сейчас самое время.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
12: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
13: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
12: SkillPro66.ru.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: «Одрейл Групп». Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
0: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
0: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
0: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.
11: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
12: Артем, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
1: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
14: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
15: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
16: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
15: Поехали. Скажи адрес.
16: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
15: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.
12: Встречаются люди, которые, подобно сверхправителям, лишены нервного аппарата, позволяющего оценивать тональность и мелодичность. Но все же в отношении подавляющего большинства из нас музыка обладает великой силой. Неважно, считаем мы себя особенно музыкальными или нет.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О, и

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
4: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Mixed by Funky Family. Black Edition.
1: Термоядерные реакции уже осуществили человек. Я не беру на себя смелость делать предсказания о сроках осуществления управляемой термоядерной реакции. Но хочу заверить делегатов съезда, что ученые нашей великой Родины будут вместе со своей партией, со всем советским народом трудиться, не покладая рук, чтобы сделать человека истинным силой природы, чтобы не сбиться с обществом.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радиопилот.

Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Пилот.
3: Пилот.
4: Слушайте, радио Пилот.